0: Шикарный приемник.
1: На 7-й международной конференции в Гааге наша делегация выступила.

А я не поехал. Я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку.

Какая музыка играет в твоей голове? Какие сны разрывают твою ночь пополам? Кому готова ты отдать свое сердце навек? Каким готова ты отправиться берегам?

кому все это интересно до слез. Один среди семимиллиардной людской пустоты, кто видит по ночам не сны, а в окнах молнии гроз, пытаясь разобраться, кто же ты, какая же ты. Однажды ты задашь самой себе такой же вопрос, когда у зеркала самой себе посмотришь в глаза.

живи, но постарайся все же не прозевать того, кто вдруг возникнет рядом на излете весны, кто попытается понять тебя, пытаясь обнять, и кто ночами разрывает пополам твои сны.

всем тем, кого ждали, всем тем, кому верили, рассветами алыми посылаем приветы мы.

Давай я тебе расскажу, откуда берется снег. Но что я за человек, я тебе рассказывать не стану. Не буду я тебе рассказывать, что я за человек. Тебе не понравится. В следующий раз как-нибудь.

0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. Во вторник, 23 июня, ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северный, северо-западный, 4,9 метра в секунду. Давление 742 миллиметра, меняться не будет. Температура ночью 13-15, а днем 21-23 градуса тепла. В среду, 24 июня, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 10-12, а днем 19-21. В четверг немного похолодает, пройдут дожди, но ночью 12-14, а днем 14-16. В пятницу без осадков и днем до плюс 20. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: каждая рекламная кампания – это попытка установить мост доверия между вашим товаром и покупателями. Реклама.
1: Турагентство «Турцентр Сафонова» приглашает вас в путешествие на несколько дней. Минск, Сула, Мир, Несвеж. 18-19 июля. Едем в гостеприимную Беларусь. В программе «Минск. Исторический центр». Экскурсия в древнем княжестве Сула с катанием на дракаре. Экскурсия по замкам Мира и Несвежа. С 23 по 27 июля праздник военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Вас ждет обзорная экскурсия по городу, экскурсия в Царское село, Екатерининский дворец, янтарная комната, посещение праздничной программы в день ВМФ. 1-2 августа. Брест, Пинск. Экскурсия по Брестской крепости. В музее обороны Брестской крепости. Вечерняя прогулка по Бресту. Обзорная экскурсия по Пинску. Древнему культурному историческому центру. Дворец Бутримовичей. Памятник 18 века. Запись 8-920-322-85-82. Город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ. А также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: Дорожные новости.
1: Таксопарки просят смягчить требования к использованию в такси иномарок. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Ставки по автокредитам на бэушные машины снижаются. По данным Объединенного кредитного бюро, в мае средняя полная стоимость кредита по подержанным машинам упала ниже 23%. В начале года было 25,5%. По новым машинам ставки стабильны, в районе 14%. Разрыв между ставками при покупке новых и подержанных автомобилей достиг минимума за 2 года. Это значит, ситуация на рынке автокредитования приближается к норме, но о ее достижении говорить пока рано. Таксопарки просят смягчить требования к использованию иномарок в такси. По введенному в прошлом году закону, внести в реестр такси можно только некоторые автомобили российской сборки. Автомобили ушедших марок для такси почти недоступны. Исключение сделали только для физлиц, и то, если машина находится в собственности более полугода. Оказалось, что в реальности введенная для самозанятых квота не действует, а юридические лица и ИП ей воспользоваться не могут. Реакция правительства пока неизвестна. Россияне все чаще покупают новые мотоциклы. С начала года продано 24 тысячи экземпляров. Продажи выросли на 14%, а в мае темпы даже ускорились. Наибольшим спросом пользуются марки RegulMoto, MotoLand и Vogue. Первые две из них российские, но сборка китайская. Vogue – полностью китайский бренд. Популярность мотоциклов постоянно растет уже несколько лет. Это связано с тем, что купить и содержать мотоцикл дешевле, чем машину. Да и пользоваться им в городе часто удобнее. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги! Infinity. В каждой приемке.

0: качественной рекламы, стремление к постоянному совершенствованию и поиску лучших решений для покупателя. Реклама.
1: Прошу, мадам, присаживайтесь.
2: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
1: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
3: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
1: А вот и я, ну как?
2: Вау, чисто!
4: Чистая линия, мойте свое авто легко.
5: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5/2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
6: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-720-24-97-40 и 8-910-722-58-05.
7: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
9: «Радио Инфинити».

0: В этот день. События, ставшие историей.
1: Ежегодно 23 июня во всем мире отмечается Международный Олимпийский день в память о возрождении олимпийского движения в его современном виде. Идея об установлении специального праздничного дня, посвященного олимпийскому движению во всем мире, который позволил бы рассказать людям об основных олимпийских принципах, впервые прозвучала на 41-й сессии Международного Олимпийского комитета в Стокгольме в 1947 году. А еще через год на 42-й сессии МОК в Санкт-Морице этот проект был одобрен официально. Исторической предпосылкой для выбора даты праздника послужило следующее событие. В июне 1894 года в Париже состоялся Международный атлетический конгресс по проблемам физического воспитания, в котором участвовали представители 12 стран. 23 июня свой доклад представил энтузиаст возрождения олимпийского движения барон Пьер де Кубертен. В нем он познакомил собравшихся с разработанными им организационными основами Олимпийских игр. Игры первой Олимпиады современности прошли в 1896 году в Греции, когда среди 241 атлета из 14 стран были разыграны медали в 9 видах спорта. А более чем через столетие в Олимпийских играх 2004 года в Греции приняли участие уже около 11 тысяч спортсменов и официальных лиц из 202 стран мира. Медали разыгрывались уже в 28 видах спорта.
2: 23 июня отмечается День балалайки, международный праздник музыкантов-народников. Идея праздника родилась у президента Российского клуба музыкантов-народников Дмитрия Белинского. Историческим основанием для выбора даты стало первое документальное упоминание о балалайке в документе памяти стрелецкого приказа в малороссийский приказ, который датируется 23 июня 1688 года. Впервые День балалайки отметили в 2008 году. Праздник тогда оказался связан сразу с двумя балалайчными юбилеями. Исполнилось 320 лет первому документальному упоминанию инструмента, и 125 лет прошло с даты, когда с балалайкой впервые познакомился музыкант, создатель и дирижер первого национального оркестра русских народных инструментов Василий Андреев. Фактически это событие положило начало развитию искусства игры на народных инструментах в том виде, в каком оно нам знакомо сейчас. Начиная с 2010 года в Крыму проходит фестиваль народной музыки «Самород». В честь этого праздника в течение недели, около 23 июня, здесь организуется выступление музыкантов-народников.
0: А в этот день события, ставшие историей.

0: не словам, а ощущениям, которые вызывают образы и смыслы.
1: Гретчен Рубин.
2: Реклама. Вас приветствует студия автосвета «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет, линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче и экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8.

0: всех знаков день будет мало способствовать продуктивной работе. Пока в воздухе витают флюиды романтики и любви, не захочется думать о чем-то серьезном. А потому самое правильное решение в этот день – выполнять малозначительные задания, отложив все масштабные проекты на более поздний срок.
1: Звезды говорят.
2: Овнам предстоит пережить период временной отчужденности с близкими. Ваши родственники и друзья будут с большим скепсисом относиться к сказанным вами словам. Это вызовет у вас боль и обиду, под влиянием которых вы рискуете сделать массу неверных шагов.
0: Тельцы в этот день утратят уверенность в надежности своего делового партнера. Чтобы развеять эти сомнения и перестать испытывать негатив, вызовите человека, от которого зависит будущее вашей карьеры, на откровенный разговор.
2: Близнецы испытают тягу к романтике и новым приключениям. Вы тщательно продумаете собственный имидж, примерите загадочный взгляд и, наполнившись непоколебимой уверенностью в своей неотразимости, отправитесь покорять противоположный пол.
0: Внешняя привлекательность раков в этот день многократно возрастет. Вы сами того не желая будете вызывать восхищение на лицах окружающих, заведете много интересных знакомств и станете на несколько шагов ближе к мечте вступить в крепкий любовный союз.
2: Львов в этот день ожидает приятный сюрприз во время спонтанно организованного любовного свидания. Человек, который преподнесет вам дорогой презент и сделает пылкое признание в своих чувствах, достоин того, чтобы вы дали ему шанс на сближение.
0: Девам сегодня суждено изрядно попереживать по вине какой-то неожиданной встречи. Человек из прошлого, который попытается нарушить ваш привычный покой, не сразу поймет, что вы начали новую жизнь, в которой для него абсолютно нет места.
2: Весам не стоит заранее расписывать этот день до мельчайших подробностей. Ваш четкий план запланированных дел и поездок подвергнется серьезным реформам после того, как шеф известит вас о назначении на новую должность.
0: Скорпионам сегодня придется терпеть все капризы своего любимого человека. Пока ваша пассия переживает из-за служебных неудач, вы не станете еще больше раздражать ее своей критикой, придирками или раздачей умных советов.
2: Для стрельцов в этот день повышается риск нанести непоправимый урон своей репутации. Вы можете максимально обезопасить себя, если категорически откажетесь от общения с малознакомыми людьми и не будете ни с кем обсуждать свои сокровенные планы.
0: Козерогам сегодня окажется не под силу повышенная активность. Дайте себе возможность провести этот день в умеренном темпе, и тогда весь остаток недели вы будете испытывать огромный прилив энергии и небывалый энергетический подъем.
2: Водолеи в этот день будут наслаждаться плодами творчества кого-то из близких. Пример человека, который отказался от сомнений в собственных силах и создал настоящий шедевр, станет для вас стимулом к действию, и уже этим вечером вы попытаетесь воплотить в жизнь свой давний проект.
0: Рыбы будут участвовать в романтических интригах. Пока вы очень хитрым способом устраиваете личную жизнь кого-то из друзей, в ваших собственных любовных отношениях наметится трещина, которую вам придется

0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Во вторник, 23 июня, ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северный, северо-западный, 4,9 метра в секунду. Давление 742 миллиметра, меняться не будет. Температура ночью 13-15, а днем 21-23 градуса тепла. В среду, 24 июня, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 10-12, а днем 19-21. В четверг немного похолодает, пройдут дожди, но ночью 12-14, а днем 14-16. В пятницу без осадков и днем до плюс 20. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: позиции страсти к своему делу и искреннего интереса к людям.
1: Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи 8-915-650-07-72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхнеднепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхнеднепровский, Молодежная, 11А, автобанька. Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: Новости страны и мира. О главном.
4: Бумажные свидетельства органов ЗАГС перестанут быть обязательными и будут выдаваться только по желанию граждан. Об этом сообщила российская газета со ссылкой на Министерство юстиции. О планах по переходу к цифровой модели предоставления услуг рассказали на заседании региональной руководящей группы по вопросам регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которое прошло в Бангкоке. В 2018 году в России создали единый государственный реестр записи актов гражданского состояния, объединившие существовавшие региональные электронные базы. Полный переход от бумажных архивов к централизованному цифровому ресурсу завершился в 2020 году. Руководитель группы трудовых отношений и кадровых систем Level Group Юлия Исакова рассказала RT, что зачисление зарплаты в ночное время не является нарушением. По ее словам, поступление денег на счет работника зависит от многих факторов, от особенностей работы банка, типа перевода, от даты и времени отправки средств работодателям. Если бухгалтерия направила платежные документы вечером, фактическое зачисление зарплаты может произойти уже ночью или на следующий день, добавила юрист. И в завершении выпуска: геологи обнаружили в канадском руднике Кит Крик в провинции Онтарио воду, которая могла быть изолирована в земной коре около 2 миллиардов лет. Об этом сообщает издание Space Daily со ссылкой на исследование Университета Торонто. По словам исследователей, жидкость оказалась чрезвычайно соленой, и концентрация солей примерно в 10 раз выше, чем в морской воде. Особенный интерес ученых вызвал тот факт, что в этой древней воде присутствовали микробные сообщества. Ученые считают, что микроорганизмы смогли выжить в полной темноте благодаря химическим реакциям между водой и окружающими минералами без участия солнечного света. Исследователи называют находку уникальным капсульным фрагментом ранней истории Земли. Она может помочь лучше понять, как развивалась жизнь в глубинных экосистемах планеты и в каких условиях микроорганизмы способны существовать миллиарды лет. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Радио Инфинити. За удачу!

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Автомобили Амода будут выпускать под маркой Джеланд. На официальном сайте новой российской марки появился полный список моделей. Кроме уже заявленных машин на базе JQ, там есть и кроссоверы Амода C5 и C7. Их позиционируют как Джеланд C-серии и будут продавать под теми же названиями. Сроки дебюта пока неизвестны. В продажу поступил новый GAC S9. Крупный 7-местный кроссовер премиум-класса с гибридной силовой установкой доступен в одной комплектации. С учетом скидок по кредиту и трейд-ин, машину можно купить за 6,5 миллионов рублей. GAC S9 конкурирует с Leo 9 и ROX Adamas. Сопоставим по комфорту, но дешевле. Для Волги К50 полностью русифицировали цифровую приборную панель и мультимедийную систему. Корректно перевели пункты меню и подменю, оповещения, сервисные напоминания, настройки приборной панели и систем навигации. У неофициально ввезенных из Китая аналогичных Geely Manjaro русификация может быть частичной. Классическая Нива выпускается уже 50 лет, но спрос на нее остается и сегодня. Да, коробка воет, да, все гудит и вибрирует сразу же после выезда из салона. Да, конструкция давно устарела, но Нива вылезет из болота и проедет там, где встанет подготовленный внедорожник. И дизайн оказался удачным. Снаружи машина не устаревает. Подробнее о плюсах и минусах Нивы Легенд в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла. «Моя машина».
1: Эффективная реклама находит баланс между информативностью и привлекательностью.
2: Эрик Райс.
1: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто.
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
8: Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93.
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
10: Радио нашего города. Радио Инфинити.

0: каждого рекламного ролика создать ощущение собственной значимости у слушателя.
1: Дэвид Айвс.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Левой каприз» приглашает. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в день города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
8: Решение властей Японии пересмотреть стоимость въездных виз не коснется граждан России. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров страны. Накануне правительство Японии приняло решение впервые с 1978 года пересмотреть визовые тарифы. С 1 июля однократная виза подорожает с 3000 до 15 тысяч йен. А многократная с 6 до 30 тысяч. Это более 180 долларов. Власти пояснили, что тарифы поднимут, чтобы привести показатели в соответствии с практикой других стран, пишет издание Japan Times. Главное, о чем стоит знать россиянам, визовые нововведения Японии не имеют к ним никакого отношения, заявили в АТОР.

0: граждан России. Оформление японской визы осуществляется бесплатно. Консульский сбор не взимается.
1: Деньги дороги, как память.
0: По данным исследования, у жителей 71% российских городов средний чек на заказ электроники в интернете выше, чем в Москве. Самые высокие онлайн-траты на эту категорию зафиксированы на Дальнем Востоке – Владивосток, Хабаровск, Якутск, Певек. В Дальневосточном федеральном округе средний чек составляет почти 35 тысяч рублей, что почти на 15% превышает показатель столицы – 30,5 тысяч, и на 12% общероссийский – 31 тысяча рублей. Впереди Москвы находятся и города арктической зоны Российской Федерации, где заказывают в среднем на 33 тысячи рублей. Так, в Апатитах уровень трат составляет 41 тысячу, а в Иркуте и Мончегорске – 39 тысяч рублей.
1: Копейка рубль бережет.
0: Самый бюджетный суп этого лета – свекольник. Приготовление одной порции по классическому рецепту обойдется всего в 27 рублей, а на семью из 4 человек – 108, подсчитали для РИА Новости аналитики одного из ритейлеров. Они провели расчет стоимости приготовления самых популярных холодных супов в 2026 году. Лидером по доступности стал свекольник. Приготовление одной порции по классическому рецепту обойдется в 27 рублей, на семью из 4 человек – 108, говорится в сообщении. Причем самым дорогим продуктом в этом супе оказалась сметана. Для подачи 200 граммов обойдутся в 38 рублей. На втором месте по стоимости классическая русская окрошка. Одна порция обойдется минимум в 49 рублей. Это вариант с квасом. Самым затратным вариантом оказался гаспачо. Традиционный холодный суп испанской кухни. Цена одной порции составляет 55 рублей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.

0: 23 июня – день рождения печатной машинки. Запатентовал ее в 1868 году американец Кристофер Шоулс. Первая машинка Шоулза была размером с письменный стол и печатала только большими буквами. Машинка не видела результата своей работы, потому что бумага пряталась внутри. 5 лет изобретатель работал над более компактным и удобным для работы образцом, после чего представил машинку публике. Изделие понравилось конструктору-оружейнику Филу Ремингтону. Он подписал контракт с изобретателем и запустил производство печатных машинок под названием «Ремингтон номер 1». Другие компании вскоре выпустили свои модели пишущих машинок. Они позволяли видеть текст, печатать на них можно было строчными и прописными буквами. Появление пишущей машинки избавило всех от чернильных клякс. И в конце концов она стала распространенным орудием труда. Именно печатная машинка Шоулза представила миру знаменитую раскладку Q-Versi – первые 6 клавиш в верхнем ряду клавиатуры. А Марк Твен стал первым писателем, который купил у изобретателя машинку и напечатал роман «Жизнь на Миссисипи».
1: Радиостанция Infinity.

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Во вторник, 23 июня, ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северный, северо-западный, 4,9 метра в секунду. Давление 742 миллиметра, меняться не будет. Температура ночи 13-15, а днем 21-23 градуса тепла. В среду, 24 июня, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 10-12, а днем 19-21. В четверг немного похолодает, пройдут дожди, ночью 12-14, а днем 14-16. В пятницу без осадков и днем до плюс 20. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity. Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: современные технологии позволяют делать рекламу невидимой, но ее влияние остается ощутимым.
1: Роберт Гревел.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в увлекательные летние туры в Москву. 5 июля. Москва. Едем в зоопарк. Удивительный мир животных. А также парк Зарядье, парящий мост, полет над Москвой или над Россией по желанию и прогулка по Красной площади. 12 июля. Москва. Увлекательная теплоходная прогулка по Москва-реке и парк Зарядье и прогулка по Красной площади. 18 июля. Москва. ВДНХ. Всегда много развлечений, ярких мероприятий и незабываемых впечатлений. По желанию приобретем билеты в Москвариум на премьер-шоу «Русалочка» или посещение океанариума по желанию. 26 июля. Москва. Прогулка по Воробьевым горам, захватывающая поездка на фуникулёре, на канатной дороге над Москвой-рекой, Красная площадь, парк Зарядье и парящий мост. 9 августа. Москва. Цирк братьев Запашных. Самая главная премьера этого года, совсем большой. Далее прогулка по ВДНХ. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнепровского, Драгобужа, Сафонова, Вязьма, Гагарина. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Подарите семье яркий летний день в Москве.
3: Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ. А также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19.
4: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
5: Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 5-46-59.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
7: Радиостанция «Инфинити».

0: гостях у Тяпкина.
1: Удивляюсь, почему это города не строят в деревне? Зачем это? Ну, там ведь воздух гораздо чище.
2: И опыт сын ошибок трудных.
1: Воздух-то, да, чистый, все растет, прет, я бы даже сказал, в том числе и сорняк. Сегодня расскажу вам о нетрадиционных и довольно оригинальных способах борьбы с сорняками. Записывайте. Способ номер один. Полив волшебной водой. Не выливайте воду, в которой варились овощи. Только не поливайте цветы кипятком.

Нет, жечь костры не придется. А вот паяльная лампа нужна. Правда, к этому способу можно прибегать только на грядках стугов с схожими культурами. Укропом, петрушкой, морковью. Как правило, сорные травы в данном случае появляются раньше, чем растения, посаженные вами. Первые ростки сорняков легко уничтожить, если обработать поверхность почвы скользящим пламенем. При этом, держа зажженную лампу, главное не задерживаться на одном месте, а все время двигаться, чтобы случайно не сжечь семена благородных культур, находящихся в почве. После данной обработки землю рекомендуется охладить. Для этого ее следует полить водой. Способ номер 3 – стрижка. Любое растение, если его лишить листьев и побегов, тратит довольно много сил на восстановление. Поэтому, если периодически срезать надземную часть сорняков у самой почвы,

0: терпение. Житейская мудрость.
1: Если за окошком солнечно, а дятел сильно стучит клювом, то жди дождя, тепла вам, ваш Петр Тяпкин.
0: В гостях у Тяпкина.
2: Infinity, пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: вещь хуже плохой рекламы – отсутствие всякой рекламы.
1: Оскар Уайлд.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная, шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться в Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
7: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Может ли смартфон притягивать молнии? Излучение смартфона не оказывает влияния на траекторию молнии, поскольку главными факторами формирования разряда становится проводимость воздуха и путь наименьшего электрического сопротивления. Об этом сообщил эколог, инженер-физик, автор учебника управления ЖКХ Илья Рыбальченко. Молния идет по следу наименьшего сопротивления. Электромагнитное излучение смартфона не способно существенно повлиять на ее траекторию, объяснил специалист. По его словам, утверждение, что мобильный телефон влияет на направление молнии, не имеет научных обоснований. Энергии и масштабы электрического разряда несопоставимы с излучениями любых смартфонов. Физик также добавил, что в этом случае разницы между включенным и выключенным гаджетом нет. Обычно удар молнии приходится на самую высокую точку или наиболее проводящий объект. При этом ее энергия сильно превышает все электромагнитные эффекты от смартфона, поэтому устройство не способно усилить или ослабить последствия удара. Это я вам рассказал об основании умного человека. А пользоваться смартфоном в грозу или нет, тут уже решайте сами. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity.

0: Достаточно простой, чтобы заинтересовать, и достаточно сложный, чтобы вызвать любопытство.
1: Роджер Браун.
2: Реклама. Вас приветствует студия автосвета «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет, линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче и экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность — это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900-200-8-19.

0: всех знаков день будет мало способствовать продуктивной работе. Пока в воздухе витают флюиды романтики и любви, не захочется думать о чем-то серьезном. А потому самое правильное решение в этот день – выполнять малозначительные задания, отложив все масштабные проекты на более поздний срок.
1: Звезды говорят.
2: Овнам предстоит пережить период временной отчужденности с близкими. Ваши родственники и друзья будут с большим скепсисом относиться к сказанным вами словам. Это вызовет у вас боль и обиду, под влиянием которых вы рискуете сделать массу неверных шагов.
0: Тельцы в этот день утратят уверенность в надежности своего делового партнера. Чтобы развеять эти сомнения и перестать испытывать негатив, вызовите человека, от которого зависит будущее вашей карьеры, на откровенный разговор.
2: Близнецы испытают тягу к романтике и новым приключениям. Вы тщательно продумаете собственный имидж, примерите загадочный взгляд и, наполнившись непоколебимой уверенностью в своей неотразимости, отправитесь покорять противоположный пол.
0: Внешняя привлекательность раков в этот день многократно возрастет. Вы сами того не желая будете вызывать восхищение на лицах окружающих, заведете много интересных знакомств и станете на несколько шагов ближе к мечте вступить в крепкий любовный союз.
2: Львов в этот день ожидает приятный сюрприз во время спонтанно организованного любовного свидания. Человек, который преподнесет вам дорогой презент и сделает пылкое признание в своих чувствах, достоин того, чтобы вы дали ему шанс на сближение.
0: Девам сегодня суждено изрядно попереживать по вине какой-то неожиданной встречи. Человек из прошлого, который попытается нарушить ваш привычный покой, не сразу поймет, что вы начали новую жизнь, в которой для него абсолютно нет места.
2: Весам не стоит заранее расписывать этот день до мельчайших подробностей. Ваш четкий план запланированных дел и поездок подвергнется серьезным реформам после того, как шеф известит вас о назначении на новую должность.
0: Скорпионам сегодня придется терпеть все капризы своего любимого человека. Пока ваша пассия переживает из-за служебных неудач, вы не станете еще больше раздражать ее своей критикой, придирками или раздачей умных советов.
2: Для стрельцов в этот день повышается риск нанести непоправимый урон своей репутации. Вы можете максимально обезопасить себя, если категорически откажетесь от общения с малознакомыми людьми и не будете ни с кем обсуждать свои сокровенные планы.
0: Козерогам сегодня окажется не под силу повышенная активность. Дайте себе возможность провести этот день в умеренном темпе, и тогда весь остаток недели вы будете испытывать огромный прилив энергии и небывалый энергетический подъем.
2: Водолеи в этот день будут наслаждаться плодами творчества кого-то из близких. Пример человека, который отказался от сомнений в собственных силах и создал настоящий шедевр, станет для вас стимулом к действию, и уже этим вечером вы попытаетесь воплотить в жизнь свой давний проект.
0: Рыбы будут участвовать в романтических интригах. Пока вы очень хитрым способом устраиваете личную жизнь кого-то из друзей, в ваших собственных любовных отношениях наметится трещина, которую вам

0: Смоленской области 9 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте.
3: Вчера, 22 июня, в 4 часа утра, в день 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны, жители Дорогобужского округа собрались у памятника танк Т-34, чтобы почтить память защитников Отечества и мирных граждан, погибших в годы войны. В акции приняли участие сотрудники администрации, депутаты, представители духовенства, студенты и жители города. Участники митинга почтили память павших героев минутой молчания, вспомнив тех, кто ценой своей жизни отстоял свободу и независимость Родины, кто погиб на полях сражений, был замучен в фашистских концлагерях или не пережил тяжелые годы войны. В завершении мероприятия на Аллее Героев состоялась церемония возложения цветов и зажжения свечи памяти, символа благодарности, уважения и вечной памяти поколению победителей. Завод «Дорогобуж-Котломаш» отгрузил котельное оборудование ПТВМ-50, предназначенное для капитального ремонта котельной «Восточная» в Луганске. Котельное оборудование предназначено для выработки горячей воды с температурой до 150 градусов Цельсия. Каждый котел оснащен 12 современными горелочными устройствами, рассчитанными на сжигание природного газа или жидкого топлива, что обеспечивает высокую эффективность и надежность работы оборудования. Стоит отметить, что котельная «Восточная» является одной из самых крупных в Луганске и обеспечивает теплом практически весь Жовтневый район. Это 228 жилых домов, 8 школ, 5 детских садов и лечебное учреждение. 17 июня в культурном центре ПАО «Дорогобуж Химик» состоялся спектакль «Деревенская комедия» по мотивам пьесы Эвелины Пиженко «Любовь и проводы» в постановке режиссера Светланы Карпеченковой. Зрители с первых минут окунулись в атмосферу деревенской жизни, наполненной юмором, неожиданными поворотами, добрыми шутками и искренними переживаниями героев. История о неунывающем дяде Мите, бдительной тете Шуре, находчивой Зинаиде и других колоритных персонажах подарила гостям вечера немало улыбок и хорошего настроения. На особую атмосферу спектаклю создали замечательные номера творческой группы «Вторая молодость», душевные песни и музыкальное сопровождение Александра Лукашука. Участниками постановки стали Сайвали Худояров, Татьяна Деревянко, Екатерина Курбатова, Сергей Шульгин, Вера Коробейникова, Ольга Семерякова и творческая группа «Вторая молодость» Татьяна Асеева, Алла Строганова, Ирина Балаченкова и Любовь Кудрявцева. Повтор спектакля планируется на День пожилого человека. Внимание водителей! Сафоновская дистанция пути информирует: в связи с проведением подготовительных работ к асфальтированию железнодорожного переезда будет ограничено движение автотранспорта через переезд «Авангард» станции Сафонова, расположенной на выезде из города Сафонова в направлении Дорогобужа. Ограничение будет действовать сегодня и 23 июня с 9 до 17 часов. Просим водителей учитывать данную информацию при планировании маршрутов и заранее выбирать альтернативные пути движения. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме «Чат Радио Доры», в Максе «Чат Радио Инфинити». В завершении о погоде. Сегодня днем переменная облачность, в вечерние часы в отдельных районах возможен кратковременный дождь. Днем воздух прогреется до плюс 23 градусов, ветер северный, северо-западный слабый, давление 742 миллиметра, меняться не будет. Хороших вам новостей, отличного дня, оставайтесь с нами на волнах «Радио Инфинити».

0: совершенная реклама достигает сразу двух целей – продажи товара и формирования хорошего образа продавца.
1: Сэмюэл Джексон.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания.

0: Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте, Верхний Непровский, Молодежная 11А, Автобанька. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафонова и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8 915 650 07 72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
2: «Радио Инфинити».

0: Новости. Таксопарки просят смягчить требования к использованию в такси иномарок. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Ставки по автокредитам на бэушные машины снижаются. По данным Объединенного кредитного бюро, в мае средняя полная стоимость кредита по подержанным машинам упала ниже 23%. В начале года было 25,5%. По новым машинам ставки стабильны, в районе 14%. Разрыв между ставками при покупке новых и подержанных автомобилей достиг минимума за 2 года. Это значит, ситуация на рынке автокредитования приближается к норме, но о ее достижении говорить пока рано. Таксопарки просят смягчить требования к использованию иномарок в такси. По введенному в прошлом году закону, внести в реестр такси можно только некоторые автомобили российской сборки. Автомобили ушедших марок для такси почти недоступны. Исключение сделали только для физлиц, и то, если машина находится в собственности более полугода. Оказалось, что в реальности введенная для самозанятых квота не действует, а юридические лица и ИП ей воспользоваться не могут. Реакция правительства пока неизвестна. Россияне все чаще покупают новые мотоциклы. С начала года продано 24 тысячи экземпляров. Продажи выросли на 14%, а в мае темпы даже ускорились. Наибольшим спросом пользуются марки RegulMoto, MotoLand и Voge. Первые две из них российские, но сборка китайская. Voge полностью китайский бренд. Популярность мотоциклов постоянно растет уже несколько лет. Это связано с тем, что купить и содержать мотоцикл дешевле, чем машину. Да и пользоваться им в городе часто удобнее. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
1: Радио Infinity.

0: это самая лучшая реклама.
1: Генри Форд.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93.

0: Новости спорта.
1: Восьмикратный обладатель золотого мяча Лионель Месси отличился дублем в матче второго тура группового этапа чемпионата мира против Австрии и принес сборной Аргентины победу 2-0. Как и в первом матче против Алжира, Месси мог оформить хет-трик, но в самом начале матча аргентинец не смог реализовать пенальти, не попав в створ ворот. Благодаря этим голам 38-летний нападающий единолично возглавил список лучших бомбардиров в истории турнира, обойдя Мирослава Клоза. После двух туров аргентинцы набрали 6 очков и гарантировали себе выход в плей-офф. Сборная Кабо-Верде сотворила еще одну сенсацию на чемпионате мира по футболу после неожиданной ничьей с европейским грандом сборной Испании. Африканцы добились того же результата в матче с Уругваем – 2-2. Счет на 21-й минуте открыл полузащитник Краснодара Кевин Ленини, забивший первый гол для Кабо-Верде в истории чемпионатов мира. Уругвайцы ответили двумя голами под занавес первого тайма. Во второй половине встречи вышедший на замену нападающий Гента Элио Варелла восстановил равновесие и принес своей команде второе очко. После двух туров в группе H лидирует Испания, а Уругвай и Кабо-Верде имеют по 2 балла. Саудовская Аравия замыкает таблицу, и именно с ней Кабо-Верде проведет заключительный матч на групповом этапе. Клуб НХЛ Флорида Пантерс выменял у Оттавы Сенаторс олимпийского чемпиона и капитана канадцев Брэди Ткачука. В обмен на 26-летнего нападающего Сенаторс получили некоторые привилегии на драфтах лиги, в том числе 2 выбора в первом раунде предстоящего драфта. Годовая зарплата хоккеиста в новой команде более 8 миллионов долларов, однако уже через сезон он станет неограниченно свободным агентом. Во Флориде Ткачук впервые в истории воссоединился со своим братом Мэтью, вместе с которым они выиграли золото последней Олимпиады в составе сборной США. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Виктор Кудрявцев скончался на 89-м году жизни. Кудрявцев за долгие годы работы воспитал целую плеяду выдающихся фигуристов. Среди его воспитанников олимпийский чемпион 1998 года Илья Кулик, серебряный призер игр 2002 года Илья Авербух, а также первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская. Кроме того, он работал с первой советской фигуристкой, выигравшей олимпийскую медаль в женском одиночном катании Кирой Ивановой и первым советским чемпионом мира Сергеем Волковым. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радиостанция Infinity.

0: 23 июня – день рождения печатной машинки. Запатентовал ее в 1868 году американец Кристофер Шоулс. Первая машинка Шоулза была размером с письменный стол и печатала только большими буквами. Машинка не видела результата своей работы, потому что бумага пряталась внутри. 5 лет изобретатель работал над более компактным и удобным для работы образцом, после чего представил машинку публике. Изделие понравилось конструктору-оружейнику Филу Ремингтону. Он подписал контракт с изобретателем и запустил производство печатных машинок под названием «Ремингтон номер 1». Другие компании вскоре выпустили свои модели пишущих машинок. Они позволяли видеть текст, печатать на них можно было строчными и прописными буквами. Появление пишущей машинки избавило всех от чернильных клякс. И в конце концов она стала распространенным орудием труда. Именно печатная машинка Шоулза представила миру знаменитую раскладку Q-версии – первые 6 клавиш в верхнем ряду клавиатуры. А Марк Твен стал первым писателем, который купил у изобретателя машинку и напечатал роман «Жизнь на Миссисипи».
1: Радио Infinity.

0: внешний покупатель избалован выбором, а значит, в вашей рекламе важна каждая деталь.
1: Виктор Ерофеев.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает 25 июля. Тверь. Эксклюзивная программа. Любимый город Екатерины II. Императорский дворец с экскурсией. Прогулка по Волге на теплоходе. Прогулка по Арбату. Памятник Михаилу Кругу. Тверь в миниатюре. Трехлучная улица. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Драгобуша, Сафоново, Вязьма, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 36 19. 8 991 520 36 19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
4: «Радио Инфинити».

0: новости страны и мира. О главном.
1: Пик сезона клещей в России приходится на период с апреля по июнь. Но в этом году стоит быть осторожным вплоть до сентября. Об этом сообщила заместитель директора департамента урегулирования убытков по личным видам страхования «Согласия» Людмила Страхова в беседе с РИА Новости. Чаще всего в этот период клещи встречаются в лесу с густой травой и подлеском, на заросших обочинах дорог, во врагах или канавах, а также кладбищах с обильной растительностью, рассказала специалист. Риску укусов наиболее подвержены дачники и садоводы, лесники, охотники, туристы, а также все, кто работает на улице. Особенно осторожными нужно быть людям в возрасте от 40 до 60 лет. В 63% случаев именно они обращаются к специалистам для лечения. Летний сезон зачастую оказывается одним из самых лучших периодов для успешного поиска работы. В это время уже традиционно происходит снижение конкуренции среди соискателей. Об этом газете «Известия» рассказала президент Ассоциации карьерных консультантов Айгюн Курбанова. Однако она отметила, что сам процесс найма, который летом может занимать много времени, не останавливается. Причиной этому становится сезон отпусков, в который на рабочем месте могут отсутствовать как рекрутеры, так и руководители, принимающие участие в согласовании кадров. При этом главным преимуществом летнего поиска работы является снижение конкуренции. По оценке специалиста, количество резюме снижается примерно с 500 до 200, благодаря чему шансы кандидатов быть замеченными возрастают. Другим плюсом становится адаптация на новом месте уже к началу осеннего делового сезона. И в завершении выпуска формат школьных выпускных определяют региональные органы власти, образовательные организации и родительское сообщество. Об этом РИА Новости сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. При подготовке к торжественным событиям регионы должны учитывать все требования комплексной безопасности, сказал министр. Кравцов добавил, что ведомство уделяет приоритетное внимание сохранению школьных традиций. Также Минпросвещение поддерживает практику организации различных мероприятий, отметил министр. Напомним, в 2025-26 учебном году выпускные в школах запланированы на 27 июня. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform. Infinity.

0: Паник.
1: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
2: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
1: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
3: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
1: А вот и я, ну как?
2: Вау, чисто!
4: Чистая линия, мойте свое авто легко.
5: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
6: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-720-24-97-40 и 8-910-722-58-05.
7: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: Ежегодно 23 июня во всем мире отмечается Международный Олимпийский день в память о возрождении олимпийского движения в его современном виде. Идея об установлении специального праздничного дня, посвященного олимпийскому движению во всем мире, который позволил бы рассказать людям об основных олимпийских принципах, впервые прозвучала на 41-й сессии Международного Олимпийского комитета в Стокгольме в 1947 году. А еще через год на 42-й сессии МОК в Санкт-Морице этот проект был одобрен официально. Исторической предпосылкой для выбора даты праздника послужило следующее событие. В июне 1894 года в Париже состоялся Международный атлетический конгресс по проблемам физического воспитания, в котором участвовали представители 12 стран. 23 июня свой доклад представил энтузиаст возрождения олимпийского движения барон Пьер де Кубертен. В нем он познакомил собравшихся с разработанными им организационными основами Олимпийских игр. Игры первой Олимпиады современности прошли в 1896 году в Греции, когда среди 241 атлета из 14 стран были разыграны медали в 9 видах спорта. А более чем через столетие в Олимпийских играх 2004 года в Греции приняли участие уже около 11 тысяч спортсменов и официальных лиц из 202 стран мира. Медали разыгрывались уже в 28 видах спорта.
2: 23 июня отмечается День балалайки, международный праздник музыкантов-народников. Идея праздника родилась у президента Российского клуба музыкантов-народников Дмитрия Белинского. Историческим основанием для выбора даты стало первое документальное упражнение.

0: времена не было лайки в документе памяти стрелецкого приказа в малороссийский приказ, который датируется 23 июня 1688 года. Впервые день балалайки отметили в 2008 году. Праздник тогда оказался связан сразу с двумя балалайчными юбилеями. Исполнилось 320 лет первому документальному упоминанию инструмента и 125 лет прошло с даты, когда с балалайкой впервые познакомился музыкант, создатель и дирижер первого национального оркестра русских народных инструментов Василий Андреев. Фактически это событие положило начало развитию искусства игры на народных инструментах в том виде, в каком оно нам знакомо сейчас. Начиная с 2010 года в Крыму проходит фестиваль народной музыки «Самородки» в честь этого праздника. В течение недели, около 23 июня, здесь организуется выступление музыкантов-народников.
1: А в этот день события, ставшие историей. Радиостанция «Инфинити».

0: удачной рекламы умение услышать скрытые мечты публики.
1: Пауло Коэльо.
2: Реклама. Вас приветствует студия «Автосвета» «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность — это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от

Мастер мебель. Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: всех знаков день будет мало способствовать продуктивной работе. Пока в воздухе витают флюиды романтики и любви, не захочется думать о чем-то серьезном. А потому самое правильное решение в этот день – выполнять малозначительные задания, отложив все масштабные проекты на более поздний срок.
1: Звезды говорят.
2: Овнам предстоит пережить период временной отчужденности с близкими. Ваши родственники и друзья будут с большим скепсисом относиться к сказанным вами словам. Это вызовет у вас боль и обиду, под влиянием которых вы рискуете сделать массу неверных шагов.
0: Тельцы в этот день утратят уверенность в надежности своего делового партнера. Чтобы развеять эти сомнения и перестать испытывать негатив, вызовите человека, от которого зависит будущее вашей карьеры, на откровенный разговор.
2: Близнецы испытают тягу к романтике и новым приключениям. Вы тщательно продумаете собственный имидж, примерите загадочный взгляд и, наполнившись непоколебимой уверенностью в своей неотразимости, отправитесь покорять противоположный пол.
0: Внешняя привлекательность раков в этот день многократно возрастет. Вы сами того не желая будете вызывать восхищение на лицах окружающих, заведете много интересных знакомств и станете на несколько шагов ближе к мечте вступить в крепкий любовный союз.
2: Львов в этот день ожидает приятный сюрприз во время спонтанно организованного любовного свидания. Человек, который преподнесет вам дорогой презент и сделает пылкое признание в своих чувствах, достоин того, чтобы вы дали ему шанс на сближение.
0: Девам сегодня суждено изрядно попереживать по вине какой-то неожиданной встречи. Человек из прошлого, который попытается нарушить ваш привычный покой, не сразу поймет, что вы начали новую жизнь, в которой для него абсолютно нет места.
2: Весам не стоит заранее расписывать этот день до мельчайших подробностей. Ваш четкий план запланированных дел и поездок подвергнется серьезным реформам после того, как шеф известит вас о назначении на новую должность.
0: Скорпионам сегодня придется терпеть все капризы своего любимого человека. Пока ваша пассия переживает из-за служебных неудач, вы не станете еще больше раздражать ее своей критикой, придирками или раздачей умных советов.
2: Для стрельцов в этот день повышается риск нанести непоправимый урон своей репутации. Вы можете максимально обезопасить себя, если категорически откажетесь от общения с малознакомыми людьми и не будете ни с кем обсуждать свои сокровенные планы.
0: Козерогам сегодня окажется не под силу повышенная активность. Дайте себе возможность провести этот день в умеренном темпе, и тогда весь остаток недели вы будете испытывать огромный прилив энергии и небывалый энергетический подъем.
2: Водолеи в этот день будут наслаждаться плодами творчества кого-то из близких. Пример человека, который отказался от сомнений в собственных силах и создал настоящий шедевр, станет для вас стимулом к действию, и уже этим вечером вы попытаетесь воплотить в жизнь свой давний проект.
0: Рыбы будут участвовать в романтических интригах. Пока вы очень хитрым способом устраиваете личную жизнь кого-то из друзей, в ваших собственных любовных отношениях намерены.

0: открывая футбольную Америку.
1: Сборная Аргентины обыграла Австрию 2-0, и оба мяча, конечно же, на счету Лионеля Месси. Больше в составе действующих чемпионов пока никто не забивает. Аргентинцы набрали 6 очков и досрочно обеспечили себе выход в плей-офф. При этом 38-летний Месси мог забить и больше, но начало у нападающего не задалось. Он не реализовал пенальти, уже третий для себя на мундиалях. Это антирекорд турнира. Зато капитан аргентинской сборной установил и рекорд. Теперь он лучший бомбардир в истории чемпионатов мира. В прошедшем матче Месси обогнал по этому показателю Мирослава Клозе.
0: Плавали, знаем.
1: Сборная Кабо-Верде продолжает свою сказку на чемпионате мира. Дебютант турнира, который неделю назад отобрал очки у Испании, добился ничьей 2-2 с Уругваем. На перерыв уругвайцы уходили с преимуществом в один мяч, а во второй половине от поражения Кабо-Верде спасла ошибка вратаря уругвайской сборной, обладателя Кубка Италии в составе Лацио Фернандо Муслера. В одном из эпизодов он неудачно вышел из ворот, оплошностью воспользовался вышедший на замену нападающий Элио Варелла, которому оставалось не промахнуться по пустым воротам. Теперь в группе PH Уругвай и Кабо-Верде делят второе место с одинаковым количеством очков, но в заключительном туре уругвайцам предстоит сыграть с Испанией, а африканской команде с аутсайдером таблицы Саудовской Аравии.
0: Попутного ветра.
1: Сборная Египта одержала свою первую за 92 года победу на чемпионате мира. Фараоны обыграли Новую Зеландию со счетом 3-1. Новозеландцы повели уже на 15-й минуте, но во втором тайме Египет перевернул игру, забив 3 безответных гола. Не обошлось и без забитого мяча в исполнении главной звезды команды Мохаммеда Салаха. Это его 68-й гол за сборную. После двух туров у африканской команды 4 очка она возглавляет группу G. В последнем туре для выхода в плей-офф египтянам достаточно сыграть в ничью с Ираном.
0: Против течения.
1: Национальная команда Германии, которая досрочно вышла в плей-офф, лишилась своего основного защитника Ника Шлоттербека. 26-летний футболист Боруссии, забивший в первом туре Кюрасао и отыгравший оба матча, выбыл до конца чемпионата мира. У Шлоттербека диагностирован разрыв медиальной связки колена. Травму Ника получил на 13-й минуте матча с Кот-д'Ивуаром, но доиграл до перерыва благодаря обезболивающим. Это были некоторые итоги 12-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».

0: люди не знают, чего хотят, пока им это не показать.
1: Стив Джобс.
2: Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8 915 650 07 72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная, 11А, автобанька. Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити». Время загадывать желание.

0: единственный путь создать уникальную рекламу – прислушаться к своим клиентам и покупателям.
1: Лора Вайс.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся, город Сафоново, Драгобужский проезд, 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
7: Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-4-19.

все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Автомобили Амода будут выпускать под маркой Джеланд. На официальном сайте новой российской марки появился полный список моделей. Кроме уже заявленных машин на базе JQ, там есть и кроссоверы Амода C5 и C7. Их позиционируют как Джеланд C-серии и будут продавать под теми же названиями. Сроки дебюта пока неизвестны. В продажу поступил новый GAC S9. Крупный семиместный кроссовер премиум-класса с гибридной силовой установкой доступен в одной комплектации. С учетом скидок по кредиту и трейд-ин, машину можно купить за 6,5 миллионов рублей. GAC S9 конкурирует с Leo 9 и ROX Adamas. Сопоставим по комфорту, но дешевле. Для Волги К50 полностью русифицировали цифровую приборную панель и мультимедийную систему. Корректно перевели пункты меню и подменю, оповещения, сервисные напоминания, настройки приборной панели и систем навигации. У неофициально ввезенных из Китая аналогичных Geely Manjaro русификация может быть частичной. Классическая Нива выпускается уже 50 лет, но спрос на нее остается и сегодня. Да, коробка воет, да, все гудит и вибрирует сразу же после выезда из салона. Да, конструкция давно устарела, но Нива вылезет из болота и проедет там, где встанет подготовленный внедорожник. И дизайн оказался удачным. Снаружи машина не устаревает. Подробнее о плюсах и минусах Нивы Легенд в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла. «Моя машина».

0: рекламой – это творческий процесс, требующий постоянного вдохновения и саморазвития.
1: Дмитрий Менделеев.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Львой каприз» приглашает. 27 июня – «Сказочная Вихляндия» и «Оптина пустынь». 27 июня – «Витебск. День города». 27 июня – «Аквапарк. Лужники. Москва». 28 июня – «Парк развлечений. Остров мечты. Москва». 4 и 26 июля – «Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка». 4 июля – «Паломничество к Матронушке». 5 июля – «Остров Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев». 4-5 июля – «Минск. Замки мира и несвежа. Дудутки. В дни празднования Дня независимости Белоруссии. 19900. 11 июля. Тверь. Теплоходная прогулка по Волге. Ржев. С 16 по 20 июля. Казань. Йошкар-Ола-Чебоксары. Фирменным поездом из Москвы. 16 по 20 июля. 3 дня 2 ночи. Большое путешествие в Брест поездом. 18-19 июля. Аквапарк Лебяжий в Минске. Динопарк и зоопарк. Дельфинарий. С 23 по 27 июля. День ВМФ в Санкт-Петербурге. Эрмитаж с экскурсией. Петергоф с гидом. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4.
7: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гибщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт.

0: До работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105. «Радио Инфинити» за успех!

0: Дорожные новости.
1: Таксопарки просят смягчить требования к использованию в такси иномарок. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Ставки по автокредитам на бэушные машины снижаются. По данным Объединенного кредитного бюро, в мае средняя полная стоимость кредита по подержанным машинам упала ниже 23%. В начале года было 25,5%. По новым машинам ставки стабильны, в районе 14%. Разрыв между ставками при покупке новых и подержанных автомобилей достиг минимума за 2 года. Это значит, ситуация на рынке автокредитования приближается к норме, но о ее достижении говорить пока рано. Таксопарки просят смягчить требования к использованию иномарок в такси. По введенному в прошлом году закону, внести в реестр такси можно только некоторые автомобили российской сборки. Автомобили ушедших марок для такси почти недоступны.

Исключение сделали только для физлиц, и то, если машина находится в собственности более полугода. Оказалось, что в реальности введенная для самозанятых квота не действует, а юридические лица и ИП ей воспользоваться не могут. Реакция правительства пока неизвестна. Россияне все чаще покупают новые мотоциклы. С начала года продано 24 тысячи экземпляров. Продажи выросли на 14%, а в мае темпы даже ускорились. Наибольшим спросом пользуются марки Regal Moto, Motoland и Voge. Первые две из них российские, но сборка китайская. Voge – полностью китайский бренд. Популярность мотоциклов постоянно растет уже несколько лет. Это связано с тем, что купить и содержать мотоцикл дешевле, чем машину. Да и пользоваться им в городе часто удобнее. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: 23 июня – день рождения печатной машинки. Запатентовал ее в 1868 году американец Кристофер Шоулс. Первая машинка Шоулза была размером с письменный стол и печатала только большими буквами. Машинка не видела результата своей работы, потому что бумага пряталась внутри. 5 лет изобретатель работал над более компактным и удобным для работы образцом, после чего представил машинку публике. Изделие понравилось конструктору-оружейнику Филу Ремингтону. Он подписал контракт с изобретателем и запустил производство печатных машинок под названием «Ремингтон номер 1». Другие компании вскоре выпустили свои модели пишущих машинок. Они позволяли видеть текст, печатать на них можно было строчными и прописными буквами. Появление пишущей машинки избавило всех от чернильных клякс. И в конце концов она стала распространенным орудием труда. Именно печатная машинка Шоулза представила миру знаменитую раскладку Q-Versi – первые 6 клавиш в верхнем ряду клавиатуры. А Марк Твен стал первым писателем, который купил у изобретателя машинку и напечатал роман «Жизнь на Миссисипи».
1: В эфире «Радио Инфинити».

0: Смоленской области 12 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте.
3: Вчера, 22 июня, в 4 часа утра, в день 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны, жители Дорогобужского округа собрались у памятника танк Т-34, чтобы почтить память защитников Отечества и мирных граждан, погибших в годы войны. В акции приняли участие сотрудники администрации, депутаты, представители духовенства, студенты и жители города. Участники митинга почтили память павших героев минутой молчания, вспомнив тех, кто ценой своей жизни отстоял свободу и независимость Родины, кто погиб на полях сражений, был замучен в фашистских концлагерях или не пережил тяжелые годы войны. В завершении мероприятия на Аллее Героев состоялась церемония возложения цветов и зажжения свечи памяти, символа благодарности, уважения и вечной памяти поколению победителей. Завод «Дорогобуж-Котломаш» отгрузил котельное оборудование ПТВМ-50, предназначенное для капитального ремонта котельной «Восточная» в Луганске. Котельное оборудование предназначено для выработки горячей воды с температурой до 150 градусов Цельсия. Каждый котел оснащен 12 современными горелочными устройствами, рассчитанными на сжигание природного газа или жидкого топлива, что обеспечивает высокую эффективность и надежность работы оборудования. Стоит отметить, что котельная «Восточная» является одной из самых крупных в Луганске и обеспечивает теплом практически весь Жовтневый район. Это 228 жилых домов, 8 школ, 5 детских садов и лечебное учреждение. 17 июня в культурном центре ПАО «Дорогобуж Химик» состоялся спектакль «Деревенская комедия» по мотивам пьесы Эвелины Пиженко «Любовь и проводы» в постановке режиссера Светланы Карпиченковой. Зрители с первых минут окунулись в атмосферу деревенской жизни, наполненной юмором, неожиданными поворотами, добрыми шутками и искренними переживаниями героев. История о неунывающем дяде Мите, бдительной тете Шуре, находчивой Зинаиде и других колоритных персонажах подарила гостям вечера немало улыбок и хорошего настроения. На особую атмосферу спектаклю создали замечательные номера творческой группы «Вторая молодость», душевные песни и музыкальное сопровождение Александра Лукашука. Участниками постановки стали Сайвали Худояров, Татьяна Деревянко, Екатерина Курбатова, Сергей Шульгин, Вера Коробейникова, Ольга Семерякова и творческая группа «Вторая молодость» Татьяна Асеева, Алла Строганова, Ирина Балаченкова и Любовь Кудрявцева. Повтор спектакля планируется на День пожилого человека. Внимание водителей! Сафоновская дистанция пути информирует: в связи с проведением подготовительных работ к асфальтированию железнодорожного переезда будет ограничено движение автотранспорта через переезд «Авангард» станции Сафонова, расположенной на выезде из города Сафоново в направлении Дорогобужа. Ограничение будет действовать сегодня и 23 июня с 9 до 17 часов. Просим водителей учитывать данную информацию при планировании маршрутов и заранее выбирать альтернативные пути движения. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Максе чат Радио Инфинити. В завершении о погоде. Сегодня днем переменная облачность, в вечерние часы в отдельных районах возможен кратковременный дождь. Днем воздух прогреется до плюс 23 градусов, ветер северный, северо-западный, слабый, давление 742 миллиметра, меняться не будет. Хороших вам новостей, отличного дня, оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: Здесь и сейчас. Радиостанция Infinity.
1: Именно маленькие детали делают рекламу уникальной и надолго остаются в сознании аудитории. Реклама.
2: Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в туры выходного дня. 4, 18 и 25 июля, а также 1 и 15 августа – самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал, а также монастырь. 4 июля – Тула. Новинка в программе. Обзорная экскурсия по Туле. Тульский Кремль, исторический центр, купеческие дома и церкви. Памятники самовару и многое другое. 11 июля. Белев. Сладкое путешествие. Вас ждет обзорная экскурсия по старинному городу Белеву. Спасо-Преображенский собор, дом купцов Дорофеевых, Белевский художественно-краеведческий музей, Троицкая церковь. Экскурсия в музей пастилы, где узнаете секреты приготовления этого воздушного лакомства, которое славится на всю Россию. Забираем туристов из Верхненепровского, Дорогобужа, Сафонова, Вязьмы, Гагарина, из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр город Сафоново, Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Дорогобуж» требуются работники на должность мастера, производителя работ. А также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхненепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: гостях у Тяпкина.
1: Удивляюсь, почему это города не строят в деревне? Зачем это? Ну, там ведь воздух гораздо чище.

я бы даже сказал, в том числе и сорняк. Сегодня расскажу вам о нетрадиционных и довольно оригинальных способах борьбы с сорняками. Записывайте. Способ номер один. Полив волшебной водой. Не выливайте воду, в которой варились овощи. Только

Нет, жечь костры не придется. А вот паяльная лампа нужна. Правда, к этому способу можно прибегать только на грядках стугов с схожими культурами. Укропом, петрушкой, морковью. Как правило, сорные травы в данном случае появляются раньше, чем растения, посаженные вами. Первые ростки сорняков легко уничтожить, если обработать поверхность почвы скользящим пламенем. При этом, держа зажженную лампу, главное не задерживаться на одном месте, а все время двигаться, чтобы случайно не сжечь семена благородных культур, находящихся в почве. После

0: житейская мудрость.
1: Если за окошком солнечно, а дятел сильно стучит клювом, то жди дождя, тепла вам, ваш Петр Тяпкин.
0: В гостях у Тяпкина. Радио

0: рынок перенасыщен товарами, побеждают те бренды, которые умеют удивлять в рекламе.
1: Терренс Эллис.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться, Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8 910 724 9740.
8: Телефон рекламной службы радио Infinity 8

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Может ли смартфон притягивать молнии? Излучение смартфона не оказывает влияния на траекторию молнии, поскольку главными факторами формирования разряда становится проводимость воздуха и путь наименьшего электрического сопротивления. Об этом сообщил эколог, инженер-физик, автор учебника управления ЖКХ Илья Рыбальченко. Молния идет по следу наименьшего сопротивления. Электромагнитное излучение смартфона не способно существенно повлиять на ее траекторию, объяснил специалист. По его словам, утверждение, что мобильный телефон влияет на направление молнии, не имеет научных обоснований. Энергии и масштабы электрического разряда несопоставимы с излучениями любых смартфонов. Физик также добавил, что в этом случае разницы между включенным и выключенным гаджетом нет. Обычно удар молнии приходится на самую высокую точку или наиболее проводящий объект. При этом ее энергия сильно превышает все электромагнитные эффекты от смартфона, поэтому устройство не способно усилить или ослабить последствия удара. Это я вам рассказал об основании умного человека. А пользоваться смартфоном в грозу или нет, тут уже решайте сами. На этом пока все.

0: услышимся.
1: Гаджет новости.
2: Наш адрес в интернете radioinfinity.rf.

0: обыденный продукт в объект желаний и восхищения. Реклама.
1: Вас приветствует студия автосвета «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет, линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче и экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность — это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист.

0: Есть более тонкие листы, дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм, 105 рублей за метр, 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков, всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15 тысяч, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч, плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19. Или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
2: «Радио Инфинити».

0: создает миф, а потом превращает его в реальность.
1: Билл Хейден.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте, Верхненепровский, Молодежная 11А, автобанька. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафонова и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи 8 915 650 07 72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105. Радио Инфинити. За твою победу!

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Группа депутатов Госдумы разработала законопроект о введении минимальных гарантий по оплате труда медицинских работников, согласно которому полная зарплатная ставка врачей с высшим медицинским образованием должна составлять не менее 4 минимальных размеров оплаты труда. Об этом сообщает РИА Новости. Помимо этого, для среднего и младшего медицинского персонала предлагается установить минимальный уровень оплаты не ниже 2,5 МРОТ. Как отмечается в пояснительной записке к инициативе, законопроект направлен на обеспечение достойного уровня заработной платы для медработников и закрепление понятных минимальных гарантий в сфере оплаты труда. В Газнаке сообщили о разработке новых технологий, которые могут повысить уровень защиты биометрических паспортов и других документов. Об этом в интервью РИА Новости рассказал генеральный директор предприятия Аркадий Трачук. По его словам, специалисты Газнака проводят эксперименты по созданию новых лазероактивных материалов. Трачук пояснил, что при оформлении биометрического паспорта информация на странице с персональными данными наносится с помощью лазера, который активирует специальные материалы, находящиеся внутри защитной пленки. Глава Знака отметил, что специалисты изучают возможность применения подобных технологий в композитных материалах. По его словам, проведенные испытания уже показали перспективные результаты. И в завершении выпуска: каждый пятый опрошенный мужчина в России хотя бы раз брал подработку или искал дополнительный источник дохода ради отношений, свиданий и совместного досуга. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного платформой гибкой занятости и приложением для знакомств Mambo. 22% мужчин признались, что им приходилось искать дополнительный заработок из-за расходов на романтические отношения. Еще половина респондентов заявили, что хотели бы зарабатывать больше именно из-за связанных с этим трат. При этом большинство россиян считают отношения заметной статьей расходов. Такого мнения придерживаются 70% мужчин и 76% женщин. Несмотря на изменения в обществе, финансовая ответственность за свидание по-прежнему чаще ассоциируется с мужчинами. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: вдохновляет людей на покупку. Плохая вызывает желание сменить канал.
1: Деннис Гарсия.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93.

0: Новости спорта.
1: Восьмикратный обладатель золотого мяча Лионель Месси отличился дублем в матче второго тура группового этапа чемпионата мира против Австрии и принес сборной Аргентины победу 2-0. Как и в первом матче против Алжира, Месси мог оформить хет-трик, но в самом начале матча аргентинец не смог реализовать пенальти, не попав в створ ворот. Благодаря этим голам 38-летний нападающий единолично возглавил список лучших бомбардиров в истории турнира, обойдя Мирослава Клоза. После двух туров аргентинцы набрали 6 очков и гарантировали себе выход в плей-офф. Сборная Кабо-Верде сотворила еще одну сенсацию на чемпионате мира по футболу. После замены нападающий Гента Элио Варелла восстановил равновесие и принес своей команде второе очко. После двух туров летнего нападающего Сенаторс получили некоторые привилегии на драфтах лиги, в том числе два выбора в первом раунде предстоящего драфта. Годовая зарплата хоккеиста в новой команде более 8 миллионов долларов, однако уже через сезон он станет неограниченно свободным агентом. Во Флориде Ткачук впервые в истории воссоединился со своим братом Мэтью, вместе с которым они выиграли золото последней Олимпиады в составе сборной США. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Виктор Кудрявцев скончался на 89-м году жизни. Кудрявцев за долгие годы работы воспитал целую плеяду выдающихся фигуристов. Среди его воспитанников олимпийский чемпион 1998 года Илья Кулик, серебряный призер игр 2002 года Илья Авербух, а также первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская. Кроме того, он работал с первой советской фигуристкой, выигравшей олимпийскую медаль в женском одиночном катании Кирой Ивановой и первым советским чемпионом мира Сергеем Волковым. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радиостанция «Инфинити».

0: своего клиента настолько хорошо, чтобы предлагать ему тот самый товар, о котором он еще сам не подозревает.
1: Рональд Рейган.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки.

0: мира и не свежа дудутки в дни празднования Дня независимости Белоруссии 19900. 11 июля Тверь, теплоходная прогулка по Волге, Ржев. С 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола-Чебоксары фирменным поездом из Москвы. 16 по 20 июля 3 дня 2 ночи большое путешествие в Брест поездом. 18-19 июля аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк и зоопарк Дельфинарий. С 23 по 27 июля день ВМФ в Санкт-Петербурге, Эрмитаж с экскурсией, Петергоф с гидом. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Дорогобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС. Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-59.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: конструктору-оружейнику Филу Ремингтону. Он подписал контракт с изобретателем и запустил производство печатных машинок под названием «Ремингтон номер один». Другие компании вскоре выпустили свои модели пишущих машинок. Они позволяли видеть текст, печатать на них можно было строчными и прописными буквами. Появление пишущей машинки избавило всех от чернильных клякс. И в конце концов она стала распространенным орудием труда. Именно печатная машинка Шольза представила миру знаменитую раскладку Q-версии – первые 6 клавиш в верхнем ряду клавиатуры. А Марк Твен стал первым писателем, который купил у изобретателя машинку и напечатал роман «Жизнь на Миссисипи».
1: Радио Infinity. За удачу!

0: Брянской области 14:00.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Решение властей Японии пересмотреть стоимость въездных виз не коснется граждан России. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров страны. Накануне правительство Японии приняло решение впервые с 1978 года пересмотреть визовые тарифы. С 1 июля однократная виза подорожает с 3000 до 15 тысяч йен. А многократная с 6 до 30 тысяч. Это более 180 долларов. Власти пояснили, что тарифы поднимут, чтобы привести показатели в соответствии с практикой других стран, пишет издание Japan Times. Главное, о чем стоит знать россиянам, визовые нововведения Японии не имеют к ним никакого отношения, заявили в АТОР. Для граждан России оформление японской визы осуществляется бесплатно. Консульский сбор не взимается.
2: Деньги дороги, как память.
3: По данным исследования, у жителей 71% российских городов средний чек на заказ электроники в интернете выше, чем в Москве. Самые высокие онлайн-траты на эту категорию зафиксированы на Дальнем Востоке – Владивосток, Хабаровск, Якутск, Певек. В Дальневосточном федеральном округе средний чек составляет почти 35 тысяч рублей, что почти на 15% превышает показатель столицы – 30,5 тысяч, и на 12% общий российские 31 тысяча рублей. Впереди Москвы находятся и города арктической зоны Российской Федерации, где заказывают в среднем на 33 тысячи рублей. Так, в Апатитах уровень трат составляет 41 тысячу, а в Иркуте и Мончегорске 39 тысяч рублей.
2: Копейка рубль бережет.
3: Самый бюджетный суп этого лета – свекольник. Приготовление одной порции по классическому рецепту обойдется всего в 27 рублей, а на семью из 4 человек – 108, подсчитали для РИА Новости аналитики одного из ритейлеров. Они провели расчет стоимости приготовления самых популярных холодных супов в 2026 году. Лидером по доступности стал свекольник. Приготовление одной порции по классическому рецепту обойдется в 27 рублей, на семью из 4 человек – 108, говорится в сообщении. Причем самым дорогим продуктом в этом супе оказалась сметана для подачи. 200 граммов обойдутся в 38 рублей. На втором месте по стоимости классическая русская окрошка. Одна порция обойдется минимум в 49 рублей. Это вариант с квасом. Самым затратным вариантом оказался гаспачо. Традиционный холодный суп испанской кухни. Цена одной порции составляет 55 рублей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: зеркалу. Она отражает желания потребителя и усиливает привлекательность вашего товара.
1: Реклама. Турагентство «Турцентр Сафонова» приглашает вас в путешествие на несколько дней. Минск, Сула, Мир, Несвеж. 18-19 июля. Едем в гостеприимную Беларусь. В программе «Минск. Исторический центр». Экскурсия в древнем княжестве Сула с катанием на дракаре. Экскурсия по замкам Мира и Несвежа. С 23 по 27 июля праздник военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Вас ждет обзорная экскурсия по городу, экскурсия в Царское село, Екатерининский дворец, янтарная комната, посещение праздничной программы в день ВМФ. 1-2 августа. Брест, Пинск. Экскурсия по Брестской крепости. В музее обороны Брестской крепости. Вечерняя прогулка по Бресту. Обзорная экскурсия по Пинску. Древнему культурному историческому центру. Дворец Бутримовичей. Памятник 18 века. Запись 8-920-322-85-82. Город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ. А также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: «Радио Инфинити»

0: Неважно, какую стратегию в рекламе ты выберешь. Главное, будь уникальным и оригинальным.
1: Стив Мартин.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
8: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-720-24-97-40 и 8-910-722-58-05.
9: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда.
10: Праздничного дня, посвященного олимпийскому движению во всем мире, который позволил бы рассказать людям об основных олимпийских принципах, впервые прозвучало на 41-й сессии Международного олимпийского комитета в Стокгольме в 1947 году. А еще через год на 42-й сессии МОК в Санкт-Морице этот проект был одобрен официально. Исторической предпосылкой для выбора даты праздника послужило следующее событие. В июне 1894 года в Париже состоялся Международный атлетический конгресс по проблемам физического воспитания, в котором участвовали представители 12 стран. 23 июня свой доклад представил энтузиаст возрождения олимпийского движения барон Пьер де Кубертен. В нем он познакомил собравшихся с разработанными им организационными основами Олимпийских игр. Игры первой Олимпиады современности прошли в 1896 году в Греции, когда среди 241 атлета из 14 стран были разыграны медали в 9 видах спорта. А более чем через столетие в Олимпийских играх 2004 года в Греции приняли участие уже около 11 тысяч спортсменов и официальных лиц из 202 стран мира. Медали разыгрывались уже в 28 видах спорта.
11: 23 июня отмечается День балалайки, международный праздник музыкантов-народников. Идея праздника родилась у президента Российского клуба музыкантов-народников Дмитрия Белинского. Историческим основанием для выбора даты стало первое документальное упоминание о балалайке в документе памяти стрелецкого приказа в малороссийский приказ, который датируется 23 июня 1688 года. Впервые День балалайки отметили в 2008 году. Праздник тогда оказался связан сразу с двумя балалайчными юбилеями. Исполнилось 320 лет первому документальному упоминанию инструмента, и 125 лет прошло с даты, когда с балалайкой впервые познакомился музыкант, создатель и дирижер первого национального оркестра русских народных инструментов Василий Андреев. Фактически это событие положило начало развитию искусства игры на народных инструментах в том виде, в каком оно нам знакомо

0: сейчас. Начиная с 2010 года в Крыму проходит фестиваль народной музыки «Самородки» в честь этого праздника. В течение недели, около 23 июня, здесь организуется выступление музыкантов-народников.
1: А в этот день события, ставшие историей. Радио «Инфинити».

0: Реклама – двигатель торговли. Искусство массового убеждения.
1: Владимир Маяковский.
0: Реклама.
2: Вас приветствует студия автосвета «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет, линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4

900 рублей за лист. Есть более тонкие листы, дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков, всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500, беседки 15000, качели от 10 до 12000. Мотоцикл Enduro Champ, объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии, на Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23000, плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.

Новости. Таксопарки просят смягчить требования к использованию в такси иномарок. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Ставки по автокредитам на бэушные машины снижаются. По данным Объединенного кредитного бюро, в мае средняя полная стоимость кредита по подержанным машинам упала ниже 23%. В начале года было 25,5%. По новым машинам ставки стабильны, в районе 14%. Разрыв между ставками при покупке новых и подержанных автомобилей достиг минимума за 2 года. Это значит, ситуация на рынке автокредитования приближается к норме, но о ее достижении говорить пока рано.

Таксопарки просят смягчить требования к использованию иномарок в такси. По введенному в прошлом году закону, внести в реестр такси можно только некоторые автомобили российской сборки. Автомобили ушедших марок для такси почти недоступны. Исключение сделали только для физлиц, и то, если машина находится в собственности более полугода. Оказалось, что в реальности введенная для самозанятых квота не действует, а юридические лица и ИП ей воспользоваться не могут. Реакция правительства пока неизвестна. Россияне все чаще покупают новые мотоциклы. С начала года продано 24 тысячи экземпляров. Продажи выросли на 14%, а в мае темпы даже ускорились. Наибольшим спросом пользуются марки Regal Moto, Moto Land и Vogue. Первые две из них российские, но сборка китайская. Vogue полностью китайский бренд. Популярность мотоциклов постоянно растет уже несколько лет. Это связано с тем, что купить и содержать мотоцикл дешевле, чем машину. Да и пользоваться им в городе часто удобнее. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

ломая тишину непослушными пальцами. Как на глубине задержу дыхание. Нам все предстоит узнать самим.

0: Луганской области 15.00.
1: Новости на Инфинити.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте.
3: Вчера, 22 июня, в 4 часа утра, в день 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны, жители Дорогобужского округа собрались у памятника танк Т-34, чтобы почтить память защитников Отечества и мирных граждан, погибших в годы войны. В акции приняли участие сотрудники администрации, депутаты, представители духовенства, студенты и жители города. Участники митинга почтили память павших героев минутой молчания, вспомнив тех, кто ценой своей жизни отстоял свободу и независимость Родины, кто погиб на полях сражений, был замучен в фашистских концлагерях или не пережил тяжелые годы войны. В завершении мероприятия на Аллее Героев состоялась церемония возложения цветов и зажжения свечи памяти, символа благодарности, уважения и вечной памяти поколению победителей. Завод «Дорогобуж-Котломаш» отгрузил котельное оборудование ПТВМ-50, предназначенное для капитального ремонта котельной «Восточная» в Луганске. Котельное оборудование предназначено для выработки горячей воды с температурой до 150 градусов Цельсия. Каждый котел оснащен 12 современными горелочными устройствами, рассчитанными на сжигание природного газа или жидкого топлива, что обеспечивает высокую эффективность и надежность работы оборудования. Стоит отметить, что котельная «Восточная» является одной из самых крупных в Луганске и обеспечивает теплом практически весь Жовтневый район. Это 228 жилых домов, 8 школ, 5 детских садов и лечебное учреждение. 17 июня в культурном центре ПАО «Дорогобуж Химик» состоялся спектакль «Деревенская комедия» по мотивам пьесы Эвелины Пиженко «Любовь и проводы» в постановке режиссера Светланы Карпеченковой. Зрители с первых минут окунулись в атмосферу деревенской жизни, наполненной юмором, неожиданными поворотами, добрыми шутками и искренними переживаниями героев. История о неунывающем дяде Мите, бдительной тете Шуре, находчивой Зинаиде и других колоритных персонажах подарила гостям вечера немало улыбок и хорошего настроения. На особую атмосферу спектаклю создали замечательные номера творческой группы «Вторая молодость», душевные песни и музыкальные.

сопровождения. Внимание водителей, Сафоновская дистанция пути информирует. В связи с проведением подготовительных работ к асфальтированию железнодорожного переезда будет ограничено движение автотранспорта через переезд «Авангард» станции Сафонова, расположенной на выезде из города Сафонова в направлении Драгобужа. Трех градусов, ветер северный, северо-западный, слабый, давление 742 миллиметра, меняться не будет. Хороших вам новостей, отличного дня, оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: человек готов заплатить дороже, если поверит в ценность вашего продукта.
1: Антон Чехов.
2: Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8 915 650 07 72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная 11А, автобанька. Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Радиостанция «Инфинити».

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Может ли смартфон притягивать молнии? Излучение смартфона не оказывает влияния на траекторию молнии, поскольку главными факторами формирования разряда становится проводимость воздуха и путь наименьшего электрического сопротивления. Об этом сообщил эколог, инженер-физик, автор учебника управления ЖКХ Илья Рыбальченко. Молния идет по следу наименьшего сопротивления. Электромагнитное излучение смартфона не способно существенно повлиять на ее траекторию, объяснил специалист. По его словам, утверждение, что мобильный телефон влияет на направление молнии, не имеет научных обоснований. Энергии и масштабы электрического разряда несопоставимы с излучениями любых смартфонов. Физик также добавил, что в этом случае разницы между включенным и выключенным гаджетом нет. Обычно удар молнии приходится на самую высокую точку или наиболее проводящий объект. При этом ее энергия сильно превышает все электромагнитные эффекты от смартфона, поэтому устройство не способно усилить или ослабить последствия удара. Это я вам рассказал об основании умного человека. А пользоваться смартфоном в грозу или нет, тут уже решайте сами. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости.
2: Радио Infinity. Время загадывать желание.

0: Выдвиньте оригинальную идею и сделайте ее понятной каждому. Вот секрет успеха.
1: Александр Пушкин.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфи».
4: Наши коллеги с сайта колеса.ру. Автомобили «Амода» будут выпускать под маркой «Джеланд». На официальном сайте новой российской марки появился полный список моделей. Кроме уже заявленных машин на базе «Джейку», там есть и кроссоверы «Амода C5» и C7. Их позиционируют как «Джеланд C-серии» и

оказался удачным. Снаружи машина не устаревает. Подробнее о плюсах и минусах Нивы Легенд в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Мотор».

0: Радио Инфинити.
1: Долго искал других, но в себе ответ. Я даже видел тебя в похожих портретах.

0: радости.
1: Прекрасная реклама рождается в муках творца, но приносит радость тысячам покупателей.
2: Максим Горький.
1: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Львой каприз» приглашает. 27 июня – сказочная Вихляндия и Оптина пустынь. 27 июня – Витебск, день города. 27 июня – аквапарк «Лужники, Москва». 28 июня – парк развлечений «Остров мечты», Москва. 4 и 26 июля – московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 4 июля – паломничество к Матронушке. 5 июля – остров Селигер, Нило-Столобинская пустынь, Ржев. 4-5 июля – Минск, Замки мира и Несвежа, Дудутки, в дни празднования Дня независимости Белоруссии, 19900. 11 июля, Тверь, теплоходная прогулка по Волге, Ржев. С 16 по 20 июля, Казань, Йошкар-Ола-Чебоксары, фирменным поездом из Москвы. С 16 по 20 июля, 3 дня, 2 ночи, большое путешествие в Брест поездом. 18-19 июля, аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк и зоопарк, Дельфинарий. С 23 по 27 июля, День ВМФ в Санкт-Петербурге. Эрмитаж с экскурсией. Петергоф с гидом. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы, 4.
7: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
1: «Радио Инфинити».

23 июня – день рождения печатной машинки. Запатентовал ее в 1868 году американец Кристофер Шоулс. Первая машинка Шоулза была размером с письменный стол и печатала только большими буквами. Машинка не видела результата своей работы, потому что бумага пряталась внутри. 5 лет изобретатель работал над более компактным и удобным для работы образцом, после чего представил машинку публике. Изделие понравилось конструктору-оружейнику Филу Ремингтону. Он подписал контракт с изобретателем и запустил производство печатных машинок под названием «Ремингтон номер 1». Другие компании вскоре выпустили свои модели пишущих машинок. Они позволяли видеть текст, печатать на них можно было строчными и прописными буквами. Появление пишущей машинки избавило всех от чернильных клякс. И в конце концов она стала распространенным орудием труда. Именно печатная машинка Шоулза представила миру знаменитую раскладку Q-Versi – первые 6 клавиш в верхнем ряду клавиатуры. А Марк Твен стал первым писателем, который купил у изобретателя машинку и напечатал роман «Жизнь на Миссисипи». Infinity. It's

0: Котлер.
1: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в увлекательные летние туры в Москву. 5 июля. Москва. Едем в зоопарк. Удивительный мир животных. А также парк Зарядье, парящий мост, полет над Москвой или над Россией по желанию и прогулка по Красной площади. 12 июля. Москва. Увлекательная теплоходная прогулка по Москва-реке и парк Зарядье и прогулка по Красной площади. 18 июля. Москва. ВДНХ. Всегда много развлечений, ярких мероприятий и незабываемых впечатлений. По желанию приобретем билеты в Москвариум на премьер-шоу «Русалочка» или посещение океанариума по желанию. 26 июля. Москва. Прогулка по Воробьевым горам, захватывающая поездка на фуникулере, на канатной дороге над Москвой-рекой, Красная площадь, парк Зарядье и парящий мост. 9 августа. Москва. Цирк братьев Запашных. Самая главная премьера этого года, совсем большой. Далее прогулка по ВДНХ. С нами удобно. Забираем туристов из Верхней Проскова, Драгобужа, Сафонова, Вязьма, Гагарина. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Подарите семье яркий летний день в Москве. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуж» требуются работники на должность мастера, производителя работ. А также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
0: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Компенсация за ненормированный рабочий день должна быть дифференцированной. Об этом ТАСС заявил глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Депутат отметил, что зачастую работники сталкиваются с ситуациями, когда ненормированный график превращается в норму. При этом в действующем законодательстве нет жестких ограничений на количество рабочих часов при подобной деятельности. «Я считаю, что механизм компенсации за ненормированный рабочий день должен быть дифференцирован. Должен работать принцип: чем больше ты работаешь в формате ненормированного рабочего дня, тем больше должна быть компенсация», — сказал глава комитета. При досрочном погашении ипотеки сокращение срока кредита обычно дает вдвое большую экономию, чем уменьшение ежемесячного платежа. Об этом газете «Ру» рассказал сооснователь и совладелец девелоперской группы Антон Винер. По его словам, досрочное погашение остается одним из главных способов снизить переплату по ипотеке. Однако итоговая выгода зависит от срока кредита, структуры платежей и выбранной стратегии, предупредил он. Специалист пояснил, что наибольший эффект досрочные взносы дают в первой половине срока. В этот период значительная часть ежемесячного платежа идет на проценты, а не на погашение основного долга. Поэтому чем раньше заемщик уменьшает тело кредита, тем меньше процентов он заплатит банку, уточнил Минер. И в завершении выпуска: ГОСТ на проверку прочности каблуков в женской обуви заработает в России со 2 ноября 2026 года. Об этом сообщила РИА Новости со ссылкой на электронную базу Росстандарта. Во время испытания прочности каблука обувь закрепляют в специальной машине, которая фиксирует нос неподвижно, а каблук постепенно тянут назад. Нагрузку доводят до 200 ньютонов и измеряют, насколько каблук сместился относительно носочной части обуви. В стандарте указывается, что такая нагрузка в 2-3 раза выше той, которая происходит при ходьбе. На следующем этапе силу увеличивают до 400 ньютонов. Далее нагрузку снимают и проверяют, вернулся ли каблук в исходное положение или остался деформированным. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: В гостях у Тяпкина.
4: Удивляюсь, почему это города не строят в деревне? Зачем это? Ну, там ведь воздух гораздо чище.
2: Опыт сын ошибок трудных.
4: Воздух-то, да, чистый, все растет, прет, я бы даже сказал, в том числе и сорняк. Сегодня расскажу вам о нетрадиционных и довольно оригинальных способах борьбы с сорняками. Записывайте. Способ номер один. Полив волшебной водой. Не выливайте воду, в которой варились овощи. Только не поливайте цветы кипятком. Дождитесь, пока бульон остынет. Он, кстати, пригоден не только для

Нет, жечь костры не придется. А вот паяльная лампа нужна. Правда, к этому способу можно прибегать только на грядках стугов с схожими культурами. Укропом, петрушкой, морковью. Как правило, сорные травы в данном случае появляются раньше, чем растения, посаженные вами. Первые ростки сорняков легко уничтожить, если обработать поверхность почвы скользящим пламенем. При этом, держа зажженную лампу, главное не задерживаться на одном месте, а все время двигаться, чтобы случайно не сжечь семена благородных культур, находящихся в почве. После данной обработки землю рекомендуется охладить. Для этого ее следует полить водой. Способ номер 3 – стрижка.

0: житейская мудрость.
1: Если за окошком солнечно, а дятел сильно стучит клювом, то жди дождя, тепла вам, ваш Петр Тяпкин.
0: В гостях у Тяпкина.
2: Радио Infinity. За успех.

0: the answer.
1: Настоящая сила рекламы проявляется в долгосрочном влиянии на лояльность клиентов.
2: Карл Дженкинс.
1: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
1: Понял, никуда не уходи, я в...
4: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхнепровского, Сафоново. Обращаться в Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
5: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8

0: открывая футбольную Америку.
1: Сборная Аргентины обыграла Австрию 2-0, и оба мяча, конечно же, на счету Лионеля Месси. Больше в составе действующих чемпионов пока никто не забивает. Аргентинцы набрали 6 очков и досрочно обеспечили себе выход в плей-офф. При этом 38-летний Месси мог забить и больше, но начало у нападающего не задалось. Он не реализовал пенальти, уже третий для себя на мундиалях. Это антирекорд турнира. Зато капитан аргентинской сборной установил и рекорд. Теперь он лучший бомбардир в истории чемпионатов мира. В прошедшем матче Месси обогнал по этому показателю Мирослава Клозе.
0: Плавали, знаем.
1: Сборная Кабо-Верде продолжает свою сказку на чемпионате мира. Дебютант турнира, который неделю назад отобрал очки у Испании, добился ничьей 2-2 с Уругваем. На перерыв уругвайцы уходили с преимуществом в один мяч, а во второй половине от поражения Кабо-Верде спасла ошибка вратаря уругвайской сборной, обладателя Кубка Италии в составе Лацио Фернандо Муслера. В одном из эпизодов он неудачно вышел из ворот, оплошностью воспользовался вышедший на замену нападающий Элио Варелла, которому оставалось не промахнуться по пустым воротам. Теперь в группе PH Уругвай и Кабо-Верде делят второе место с одинаковым количеством очков, но в заключительном туре уругвайцам предстоит сыграть с Испанией, а африканской команде с аутсайдером таблицы Саудовской Аравии.
0: Попутного ветра.
1: Сборная Египта одержала свою первую за 92 года победу на чемпионате мира. Фараоны обыграли Новую Зеландию со счетом 3-1. Новозеландцы повели уже на 15-й минуте, но во втором тайме Египет перевернул игру, забив 3 безответных гола. Не обошлось и без забитого мяча в исполнении главной звезды команды Мохаммеда Салаха. Это его 68-й гол за сборную. После двух туров у африканской команды 4 очка она возглавляет группу G. В последнем туре для выхода в плей-офф египтянам достаточно сыграть в ничью с Ираном.
0: Против течения.
1: Национальная команда Германии, которая досрочно вышла в плей-офф, лишилась своего основного защитника Ника Шлоттербека. 26-летний футболист Боруссии, забивший в первом туре Кюрасао и отыгравший оба матча, выбыл до конца чемпионата мира. У Шлоттербека диагностирован разрыв медиальной связки колена. Травму Ника получил на 13-й минуте матча с Кот-д'Ивуаром, но доиграл до перерыва благодаря обезболивающим. Это были некоторые итоги 12-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».
2: Радиостанция «Инфинити».

0: 1%. Сомнения меня не люби, не люби меня.
1: Реклама успешна лишь тогда, когда она обращена.

0: непосредственно к сердцу и разуму потребителя.
1: Джеффри Итамер.
2: Реклама. Вас приветствует студия автосвета «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет, линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность — это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое. Чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донор. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: Московской области 17 часов.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В среду 24 июня ночью и утром ожидается малооблачная погода, во второй половине дня облачная, без осадков. Ветер западный, северо-западный слабый. Давление 742 мм, будет слабо падать. Температура ночью 10-12, а днем 19-21 градус тепла. Восход солнца в 4 часа 8 минут, заход в 21-29, долгота дня 17 часов и 21 минута. В четверг 25 июня облачная с прояснениями погода. Ночью и днем пройдут небольшие дожди. Ночью 13-15, днем 17-19 градусов тепла. В пятницу без осадков и днем до плюс 20. В субботу до плюс 21 и также без осадков. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Автомобили Амода будут выпускать под маркой Джеланд. На официальном сайте новой российской марки появился полный список моделей. Кроме уже заявленных машин, на базе JQ там есть и кроссоверы Амода C5 и C7. Их позиционируют как Джеланд C-серии и будут продавать под теми же названиями. Сроки дебюта пока неизвестны. В продажу поступил новый GAC S9. Крупный 7-местный кроссовер премиум-класса с гибридной силовой установкой доступен в одной комплектации. С учетом скидок по кредиту и трейд-ин, машину можно купить за 6,5 миллионов рублей. GAC S9 конкурирует с LEL9 и ROX Adamas. Сопоставим по комфорту, но дешевле. Для «Волги» К50 полностью русифицировали цифровую приборную панель и мультимедийную систему. Корректно перевели пункты меню и подменю, оповещения, сервисные напоминания, настройки приборной панели и систем навигации. У неофициально ввезенных из Китая аналогичных «Джили Манджаро» русификация может быть частичной. Классическая «Нива» выпускается уже 50 лет, но спрос на нее остается и сегодня. Да, коробка воет, да, все гудит и вибрирует сразу же после выезда из салона. Да, конструкция давно устарела, но «Нива» вылезет из болота и проедет там, где встанет подготовленный внедорожник. И дизайн оказался удачным. Снаружи машина не устаревает. Подробнее о плюсах и минусах «Нивы Легенд» в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Радио «Инфинити». За твою победу.
2: Если хочешь понравиться своему покупателю, расскажи о своем товаре интересную историю.
3: Артур Фридман.
4: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная, 11А, автобанька. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровска.

0: Сафонова и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи 8-915-650-07-72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде.
1: Прошу, мадам, присаживайтесь.
2: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
1: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
3: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
1: А вот и я, ну как?
2: Вау, чисто!
4: Чистая линия, мойте свое авто легко.
0: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50. 59.

0: фантазий, который открывает двери к реальным покупкам. Реклама.
1: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93.

0: Новости спорта.
1: Восьмикратный обладатель золотого мяча Лионель Месси отличился дублем в матче второго тура группового этапа чемпионата мира против Австрии и принес сборной Аргентины победу 2-0. Как и в первом матче против Алжира, Месси мог оформить хет-трик, но в самом начале матча аргентинец не смог реализовать пенальти, не попав в створ ворот. Благодаря этим голам 38-летний нападающий единолично возглавил список лучших бомбардиров в истории турнира, обойдя Мирослава Клоза. После двух туров аргентинцы набрали 6 очков и гарантировали себе выход в плей-офф. Сборная Кабо-Верде сотворила еще одну сенсацию на чемпионате мира по футболу после неожиданной ничьи с европейским грандом сборной Испании. Африканцы добились того же результата в матче с Уругваем – 2-2. Счет на 21-й минуте открыл полузащитник Краснодара Кевин Ленини, забивший первый гол для Кабо-Верде в истории чемпионатов мира. Уругвайцы ответили двумя голами под занавес первого тайма. Во второй половине встречи вышедший на замену нападающий Гента Элио Варелла восстановил равновесие и принес своей команде второе очко. После двух туров в группе H лидирует Испания, а Уругвай и Кабо-Верде имеют по 2 балла. Саудовская Аравия замыкает таблицу, и именно с ней Кабо-Верде проведет заключительный матч на групповом этапе. Клуб НХЛ Флорида Пантерс выменял у Оттавы Сенаторс олимпийского чемпиона и капитана канадцев Брэди Ткачука. В обмен на 26-летнего нападающего Сенаторс получили некоторые привилегии на драфтах лиги, в том числе 2 выбора в первом раунде предстоящего драфта. Годовая зарплата хоккеиста в новой команде более 8 миллионов долларов, однако уже через сезон он станет неограниченно свободным агентом. Во Флориде Ткачук впервые в истории воссоединился со своим братом Мэтью, вместе с которым они выиграли золото последней Олимпиады в составе сборной США. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Виктор Кудрявцев скончался на 89-м году жизни. Кудрявцев за долгие годы работы воспитал целую плеяду выдающихся фигуристов. Среди его воспитанников олимпийский чемпион 1998 года Илья Кулик, серебряный призер игр 2002 года Илья Авербух, а также первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская. Кроме того, он работал с первой советской фигуристкой, выигравшей олимпийскую медаль в женском одиночном катании Кирой Ивановой и первым советским чемпионом мира Сергеем Волковым. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Радио Infinity.

0: создавайте такие рекламные объявления, которые легко запомнить и сложно игнорировать.
1: Клод Хопкинс.
2: Реклама. Турагентство «Львой каприз» приглашает 27 июня – «Сказочная Вихляндия» и «Оптина пустынь», 27 июня – «Витебск», «День города», 27 июня – «Аквапарк Лужники, Москва», 28 июня – «Парк развлечений Остров Мечты, Москва», 4 и 26 июля – «Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка», 4 июля – «Паломничество к Матронушке», 5 июля – «Остров Селигер», «Нило-Столобинская пустынь», «Ржев», 4-5 июля – «Минск», «Замки мира» и «Несвежа», «Дудутки» в дни празднования Дня независимости Белоруссии, 19900. 11 июля, Тверь, теплоходная прогулка по Волге, Ржев, Шбурги, Эрмитаж с экскурсией, Петергоф с гидом. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Прошу, мадам, присаживайтесь.
7: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
6: Понял. Никуда не уходи, я в чистую линию.
8: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
6: А вот и я. Ну как?
7: Вау, чисто!
9: Чистая линия, мойте свое авто легко.
2: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную примеру.

Реальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.

0: И об этом сообщили в Ассоциации туроператоров страны. Накануне правительство Японии приняло решение впервые с тысяч Japan Times. Главное, о чем стоит знать россиянам, визовое нововведение Японии не имеет к ним никакого отношения, заявили в АТОР. Для граждан России оформление японской визы осуществляется бесплатно, консульский сбор не взимается.
1: Деньги дороги, как память.
0: По данным исследования, у жителей 71% российских городов средний чек на заказ электроники в интернете выше, чем в Москве. Самые высокие онлайн-траты на эту категорию зафиксированы на Дальнем Востоке – Владивосток, Хабаровск, Якутск, Певек. В Дальневосточном федеральном округе средний чек составляет почти 35 тысяч рублей, что почти на 15% превышает показатель столицы – 30,5 тысяч, и на 12% общероссийский – 31 тысяча рублей. Впереди Москвы находятся и города арктической зоны Российской Федерации, где заказывают в среднем на 33 тысячи рублей. Так, в Апатитах уровень трат составляет 41 тысячу, а в Иркуте и Мончегорске – 39 тысяч рублей.
1: Копейка рубль бережет.
0: Самый бюджетный суп этого лета – свекольник. Приготовление одной порции по классическому рецепту обойдется всего в 27 рублей, а на семью из 4 человек – 108. Подсчитали для РИА Новости аналитики одного из ритейлеров. Они провели расчет стоимости.

Стоимости приготовления самых популярных холодных супов в 26-м году лидером по доступности стал свекольник. Приготовление одной порции по классическому рецепту обойдется в 27 рублей на семью из 4 человек, 108, говорится в сообщении. Причем самым дорогим продуктом в этом супе оказалась сметана для подачи. 200 граммов обойдутся в 38 рублей. На втором месте по стоимости классическая русская окрошка. Одна порция обойдется минимум в 49 рублей. Это вариант с квасом. Самым затратным вариантом оказался гаспачо – традиционный холодный суп испанской кухни. Цена одной порции составляет 55 рублей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: 23 июня – день рождения печатной машинки. Запатентовал ее в 1868 году американец Кристофер Шоулс. Первая машинка Шоулза была размером с письменный стол и печатала только большими буквами. Машинка не видела результата своей работы, потому что бумага пряталась внутри. 5 лет изобретатель работал над более компактным и удобным для работы образцом, после чего представил машинку публике. Изделие понравилось конструктору-оружейнику Филу Ремингтону. Он подписал контракт с изобретателем и запустил производство печатных машинок под названием «Ремингтон номер 1». Другие компании вскоре выпустили свои модели пишущих машинок. Они позволяли видеть текст, печатать на них можно было строчными и прописными буквами. Появление пишущей машинки избавило всех от чернильных клякс. И в конце концов она стала распространенным орудием труда. Именно печатная машинка Шоулза представила миру знаменитую раскладку Q-Versi, первые 6 клавиш в верхнем ряду клавиатуры. А Марк Твен стал первым писателем, который купил у изобретателя машинку и напечатал роман «Жизнь на Миссисипи».
1: Радио Infinity.

0: Брянской области 18 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Вчера, 22 июня, в 4 часа утра, в день 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны, жители Дорогобужского округа собрались у памятника танк Т-34, чтобы почтить память защитников Отечества и мирных граждан, погибших в годы войны. В акции приняли участие сотрудники администрации, депутаты, представители духовенства, студенты и жители города. Участники митинга почтили память павших героев минутой молчания, вспомнив тех, кто ценой своей жизни отстоял свободу и независимость Родины, кто погиб на полях сражений, был замучен в фашистских концлагерях или не пережил тяжелые годы войны. В завершении мероприятия на Аллее Героев состоялась церемония возложения цветов и зажжения свечи памяти, символа благодарности, уважения и вечной памяти поколению победителей. Завод «Дорогобуж-Котломаш» отгрузил котельное оборудование ПТВМ-50, предназначенное для капитального ремонта котельной «Восточная» в Луганске. Котельное оборудование предназначено для выработки горячей воды с температурой до 150 градусов Цельсия. Каждый котел оснащен 12 современными горелочными устройствами, рассчитанными на сжигание природного газа или жидкого топлива, что обеспечивает высокую эффективность и надежность работы оборудования. Стоит отметить, что котельная «Восточная» является одной из самых крупных в Луганске и обеспечивает теплом практически весь Жовтневый район. Это 228 жилых домов, 8 школ, 5 детских садов и лечебное учреждение. 17 июня в культурном центре ПАО «Дорогобуж Химик» состоялся спектакль «Деревенская комедия» по мотивам пьесы Эвелины Пиженко «Любовь и проводы» в постановке режиссера Светланы Карпеченковой. Зрители с первых минут окунулись в атмосферу деревенской жизни, наполненной юмором, неожиданными поворотами, добрыми шутками и искренними переживаниями героев. История о неунывающем дяде Мите, бдительной тете Шуре, находчивой Зинаиде и других колоритных персонажах подарила гостям вечера немало улыбок и хорошего настроения. На особую атмосферу спектаклю создали замечательные номера творческой группы «Вторая молодость», душевные песни и музыкальное сопровождение Александра Лукашука. Участниками постановки стали Сайвали Худояров, Татьяна Деревянко, Екатерина Курбатова, Сергей Шульгин, Вера Коробейник. Переезда будет ограничено движение автотранспорта через переезд «Авангард», станции Сафонова, расположенной и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме чат «Радио Доры», в Макси чат от «Радио Инфинити». В завершении о погоде. Сегодня днем переменная облачность, в вечерние часы в отдельных районах возможен кратковременный дождь. Днем воздух прогреется до плюс 23 градусов, ветер северный, северо-западный, слабое давление 742 миллиметра, меняться не будет. Хороших вам новостей, отличного дня, оставайтесь с нами на волнах «Радио Инфинити».

0: основе успешного продвижения вашего товара. А качество исполнения рекламы определяет итоговую прибыль.
1: Натали Голдберг.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает 25 июля. Тверь. Эксклюзивная программа. Любимый город Екатерины II. Императорский дворец с экскурсией. Прогулка по Волге на теплоходе. Прогулка по Арбату. Памятник Михаилу Кругу. Тверь в миниатюре. Трехлучная улица. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Драгобужа, Сафоново, Вязьма, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 36 19. 8 991 520 36 19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок
3: Бините. Домой!

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Может ли смартфон притягивать молнии? Излучение смартфона не оказывает влияния на траекторию молнии, поскольку главными факторами формирования разряда становится проводимость воздуха и путь наименьшего электрического сопротивления. Об этом сообщил эколог, инженер-физик, автор учебника управления ЖКХ Илья Рыбальченко. Молния идет по следу наименьшего сопротивления. Электромагнитное излучение смартфона не способно существенно повлиять на ее траекторию, объяснил специалист. По его словам, утверждение, что мобильный телефон влияет на направление молнии, не имеет научных обоснований. Энергии и масштабы электрического разряда несопоставимы с излучениями любых смартфонов. Физик также добавил, что в этом случае разницы между включенным и выключенным гаджетом нет. Обычно удар молнии приходится на самую высокую точку или наиболее проводящий объект. При этом ее энергия сильно превышает все электромагнитные эффекты от смартфона, поэтому устройство не способно усилить или ослабить последствия удара. Это я вам рассказал об основании умного человека. А пользоваться смартфоном в грозу или нет, тут уже решайте сами. На этом пока все. Услышимся!

0: покупатель покупает не товар, а бренд.
1: Томас Хайн.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!

0: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Драгобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
1: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
2: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно. Радио.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: Ежегодно 23 июня во всем мире отмечается Международный Олимпийский день в память о возрождении олимпийского движения в его современном виде. Идея об установлении специального праздничного дня, посвященного олимпийскому движению во всем мире, который позволил бы рассказать людям об основных олимпийских принципах, впервые прозвучала на 41-й сессии Международного Олимпийского комитета в Стокгольме в 1947 году. А еще через год на 42-й сессии МОК в Санкт-Морице этот проект был одобрен официально. Исторической предпосылкой для выбора даты праздника послужило следующее событие. В июне 1894 года в Париже состоялся Международный атлетический конгресс по проблемам физического воспитания, в котором участвовали представители 12 стран. 23 июня свой доклад представил энтузиаст возрождения олимпийского движения барон Пьер де Кубертен. В нем он познакомил собравшихся с разработанными им организационными основами Олимпийских игр. Игры первой Олимпиады современности прошли в 1896 году в Греции, когда среди 241 атлета из 14 стран были разыграны медали в 9 видах спорта. А более чем через столетие в Олимпийских играх 2004 года в Греции приняли участие уже около 11 тысяч спортсменов и официальных лиц из 202 стран мира. Медали разыгрывались уже в 28 видах спорта.
2: 23 июня отмечается День балалайки, международный праздник музыкантов-народников. Идея праздника родилась у президента Российского клуба музыкантов-народников Дмитрия Белинского. Историческим основанием для выбора даты стало первое документальное упоминание о балалайке в документе памяти стрелецкого приказа в малороссийский приказ, который датируется 23 июня 1688 года. Впервые День балалайки отметили в 2008 году. Праздник тогда оказался связан сразу с двумя балалайчными юбилеями. Исполнилось 320 лет первому документальному упоминанию инструмента, и 125 лет прошло с даты, когда с балалайкой впервые познакомился музыкант, создатель и дирижер первого национального оркестра русских народных инструментов Василий Андреев. Фактически это событие положило начало развитию искусства игры на народных инструментах в том виде, в каком оно нам знакомо сейчас. Начиная с 2010 года в Крыму проходит фестиваль народной музыки «Самородки» в честь этого праздника. В течение недели около 23 июня здесь организуется выступление музыкантов-народников.
0: А в этот день события, ставшие историей.

0: искренне и честно. И ваше сообщение достигнет цели быстрее и эффективнее.
1: Аркадий Ильинский.
2: Реклама. Вас приветствует студия «Автосвета Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность — это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой

0: метра толщиной 0,4, 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм, 105 рублей за метр, 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для... 51-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-912-712-105. Радиостанция Инфинити.

0: ролики создают иллюзию реальности, заставляя вас поверить, что продукт способен решить любую проблему.
1: Эндрю Стентон. Реклама.
2: Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8-915-650-07-72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхнеднепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхнеднепровский, Молодежная 11А, автобанька. Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Компенсация за ненормированный рабочий день должна быть дифференцированной. Об этом ТАСС заявил глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Депутат отметил, что зачастую работники сталкиваются с ситуациями, когда ненормированный график превращается в норму. При этом в действующем законодательстве нет жестких ограничений на количество рабочих часов при подобной деятельности. «Я считаю, что механизм компенсации за ненормированный рабочий день должен быть дифференцирован. Должен работать принцип: чем больше ты работаешь в формате ненормированного рабочего дня, тем больше должна быть компенсация», — сказал глава комитета. Пик сезона клещей в России приходится на период с апреля по июнь. Но в этом году стоит быть осторожным вплоть до сентября. Об этом сообщила заместитель директора департамента урегулирования убытков по личным видам страхования «Согласия» Людмила Страхова в беседе с РИА Новости. Чаще всего в этот период клещи встречаются в лесу с густой травой и подлеском, на заросших обочинах дорог, во врагах или канавах, а также кладбищах с обильной растительностью, рассказала специалист. Риску укусов наиболее подвержены дачники и садоводы, лесники, охотники, туристы, а также все, кто работает на улице. Особенно осторожными нужно быть людям в возрасте от 40 до 60 лет. В 63% случаев именно они обращаются к специалистам для лечения. И в завершении выпуска: формат школьных выпускных определяют региональные органы власти, образовательные организации и родительское сообщество. Об этом РИА Новости сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. При подготовке к торжественным событиям регионы должны учитывать все требования комплексной безопасности, сказал министр. Кравцов добавил, что ведомство уделяет приоритетное внимание сохранению школьных традиций. Также Минпросвещение поддерживает практику организации различных мероприятий, отметил министр. Напомним, в 2025-26 учебном году выпускные в школах запланированы на 27 июня. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио Infinity.

0: удивлять и радовать аудиторию ежедневно делает рекламу незабываемой и востребованной. Реклама.
1: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
2: Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8.

просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся, я смотрю в это небо и звезды еще ближе.

Несвежа, Дудутки. В дни празднования Дня независимости Белоруссии. 19900. 11 июля. Тверь. Теплоходная прогулка по Волге. Ржев. С 16 по 20 июля. Казань. Йошкар-Ола-Чебоксары. Фирменным поездом из Москвы. 16 по 20 июля. 3 дня 2 ночи. Большое путешествие в Брест поездом. 18-19 июля. Аквапарк Лебяжий в Минске. Динопарк и зоопарк. Дельфинарий. С 23 по 27 июля. День ВМФ в Санкт-Петербурге. Эрмитаж с экскурсией. Петергоф с гидом. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика погрузоподъемным средством, токаря-расточника, гибщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Дорогобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: 23 июня – день рождения печатной машинки. Запатентовал ее в 1868 году американец Кристофер Шоулс. Первая машинка Шоулза была размером с письменный стол и печатала только большими буквами. Машинка не видела результата своей работы, потому что бумага пряталась внутри. 5 лет изобретатель работал над более компактным и удобным для работы образцом, после чего представил машинку публике. Изделие понравилось конструктору-оружейнику Филу Ремингтону. Он подписал контракт с изобретателем и запустил производство печатных машинок под названием «Ремингтон номер один». Другие компании вскоре выпустили свои модели пишущих машинок. Они позволяли видеть текст, печатать на них можно было строчными и прописными буквами. Появление пишущей машинки избавило всех от чернильных клякс. И в конце концов она стала распространенным орудием труда. Именно печатная машинка Шоулза представила миру знаменитую раскладку Q-версии – первые 6 клавиш в верхнем ряду клавиатуры. А Марк Твен стал первым писателем, который купил у изобретателя машинку и напечатал роман «Жизнь на Миссисипи».
1: Радио Infinity.
2: Я могу вам казаться холодным. Если что-то не так, то простите. Я хочу стать звездой, будьте вот. Я хочу, чтоб никто не грустил. Я могу вам казаться холодным. Если что-то не так, то простите. Я хочу стать звездой, будьте вот. Я хочу, чтоб никто не грустил.
3: Оба, я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро и

0: заключается в способности мгновенно завладевать сознанием покупателя.
1: Малкольм Гладуэлл.
2: Реклама. Туристическая

Агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в туры выходного дня. 4, 18 и 25 июля, а также 1 и 15 августа – самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия, которая славится на всю Россию. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Дорогобужа, Сафоново, Вязьмы, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8-920-302. Также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-990 Самира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья.

0: реклама. Прошу, мадам,
1: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит

Надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8 900 226 55 70. Ретроп. Освещая безопасность. 8 900 226 55 70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение. В полиции. В отдел технического контроля за... Вот и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхний Непровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья.

0: на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте, Верхний Непровский, Молодежная 11А, Автобанька. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи 8 915 650 07 72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде.
1: Телефон рекламной службы Радио Infinity 8 9.

0: В эфире Радио Инфинити.
1: Я вспоминаю ядреню феню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста не в ту канаву. Спи, братишка, я не

гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки, и очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

конченый поэт, уеду вдаль. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в

0: Радиостанция «Инфинити».
1: Утро. Плохое утро. А день кажется скалой, на которую надо карабкаться. И вдруг по радио отличная песня. И эта песня лучшая, что может случиться этим утром. Но тут же звонок. И вижу, что звонит старинный друг. Но я думаю, дружище, я сам тебе перезвоню.

hast. Du hast mich. Du hast mich.